А сейчас о погоде. По информации сайта «Погодабай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Yeah, yeah.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске днем тоже 20-22 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до +27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске днем тоже 20-22 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: детей старше 16 лет.
1: Мы вам сейчас расскажем, как вот из такого перехода от отпуска, от отдыха в работу мягко войти, чтобы вот легенько так...
2: Слушай, ну, на самом деле это сложно, потому что все ученые сказали, что первый рабочий день после отпуска – это реально стресс.
1: Все хором.
2: Да.
1: Все 10 ученых.
2: Да, так они и сказали, но как его преодолеть?
1: Давай.
2: Парочка таких очень приятных лайфхаков. Первое – включите память золотой рыбки. Память золотой рыбки – это когда ты приходишь на работу и честно говоришь коллегам, что ты вообще-то уже все забыл, и у тебя еще настроение не то.
1: А я думал, память золотой рыбки – это когда ты делаешь так…
2: Можно. Все 8
1: целый
2: часов.
1: Целый день в офисе, да.
2: Рабочего дня. Нет, ну к тому, что ты честно скажи коллегам, что ты еще не въехал в рабочий режим, поэтому чуть-чуть надо больше дать времени. Второй лайфхак – это иллюзия бурной деятельности. В общем, приходите, и первые 2 часа начинаете там монитор протирать, что-то там долго смотрите, но с умным видом. Пусть всем кажется, что вы, ну ничего себе, ворвались. Ну вот, ничего себе.
1: Вот это, да. Вот это он монитор протирает, да?
2: Да.
1: Вот это у него монитор.
2: Да.
1: Так девчонки говорят. Про парней, которые им нравятся.
2: Летим дальше. Вот эти кофе-марафоны в первый день очень даже хорошо работают. Если обычно они мешают производительности труда, но отвлекают, да, то первый рабочий день как будто бы надо. Каждый час ходить, выпить кофе, узнать у коллег, съесть конфетку. Ну, в общем, в таком легком режиме.
1: Я не буду после отпуска с собой конфеты приносить. Ты будешь ходить и съедать каждый час по конфете.
2: Да, поэтому здесь поаккуратнее. Ну и самое главное, ребята, ни на минуту в конце рабочего дня не задерживайтесь. Вот 17:00 колокольчик звенит, и вы уже...
1: В 17:00 колокольчик звенит, меня уже давно-давно нету на рабочем месте. Задерживались. Смотри, ну, ты тоже. Лучше по-другому скажи, чтобы сильно раньше не уходили, а вот задерживались, это не к нам.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: детей старше 16 лет.
1: Так, друзья мои, что делать с атакой мух? Вот. Об этом мы сейчас поговорим, актуальная проблема.
2: На самом деле, вот в Великобритании там вообще какое-то нашествие мух в домах, потому что очень жарко. А мухи, соответственно, любят, во-первых, когда тепло, и они увеличиваются в количестве именно в такие периоды. Вот у нас же сейчас жара была.
1: Главное, что не в объеме. Если бы мухи увеличивались в объеме, когда тепло, вот это было бы страшно. Представляешь, ты сидишь у себя в квартире на балкончике, а к тебе такой волосатый, мохнатый мух заходит и говорит «Привет».
2: Я говорю «Привет, диван почини». Ну, раз уже зашел. Ладно, что делать, в общем, если этих...
1: мух лежит, давай что другое делать.
2: Если этих мух много. Ну, помнишь, вот эти вот такие клейки-ленты, да, раньше вешали, там где-то в центре комнаты. У моих родителей у каждого есть мухобойка. Причем они ругаются, если кто-то берет не его мухобойку.
1: Причем они ругаются именно по причине того, что они ругаются, у них есть мухобойки.
2: Ну, это тоже хорошо. Но это все ладно. Теперь давайте поговорим о реальных вещах, которые могут помочь. Итак, первое – это сладкая приманка. Что нужно сделать? Взять бутылку с узким горлышком, туда чуть-чуть воды, чуть-чуть сахара, немножко дрожжей.
1: И мухи такие... И отдать бате.
2: Так вот, им очень нравится этот аромат. Они в эту бутылку винк залезли, а дальше оттуда выбраться не могут.
1: Сможешь, приходишь с работы, смотришь, а там муж сидит.
2: Где
1: вы? Я же не для тебя приманку ставила, дуралей. Вот. А он в этой бутылке такой...
2: Ну, вот так вот делает. Затем, есть разные травы и цветы, которые очень не нравятся. Мухам ароматы не нравятся. Поэтому эксперты говорят, разложи по дому ветки полыни, лаванды и папоротника.
1: Вот если ты видишь, что на 8 марта твоя психанула из-за того, что ты подарил ей ветку полыни, значит, она не девушка, она муха.
2: Она бжин и улетела. Ну и затем поставь на стол блюдечко, например, с бутонами сухой гвоздики или с палочками корицы. Блюдечко стоит, ну и как бы, знаешь, у кого-то с конфетками, с печеньками, с ушками, а у тебя вот блюдечко с сухой гвоздикой.
1: И ребенок думает, нафига мать такой завтрак оставила?
2: Ну, малыш, что оставила, то и ешь.

0: 8:30 утра.
1: Что значит, по-моему?
0: Ну, я, слушай, точно не знаю.
1: Вы приблизительно на работу приходите.
0: Ну, я в это время уже на работе.
1: Хорошо, что у тебя эфир не начинается приблизительно так около 7. Ну, точно не знаю, может быть, 7:30.
0: Около того. Но, как говорит мой муж, в школу целый год человека было не добудиться. Он всегда просыпал и говорил, что я не слышал будильник. Тут только дзинг, все. Он уже на страже, потому что мотивирован. Да, но точно. В конце каждого рабочего дня обещали выплачивать какую-то сумму. Итак, 2 дня за плечами рабочих, что понял мой сын в свои 16 лет. Пункт номер 1. Надо дружить со всеми, потому что они его прикрывают и делают за него чуть больше работы.
1: Ну, на стройке вообще как бы и не только поэтому. Падающий кирпич никто не отменял.
0: Ну, тоже верно. Да. Может, кто-то и крикнет, иди в бок. Второе. Сколько бы ни платили, через 2 дня этих
1: обычно
0: денег уже
1: говорят,
0: нет.
1: Не иди в бок, Полин.
0: А что говорят? А, там настройки... Второй пункт. Сколько бы ни платили, этих денег через 2 дня уже нет. Да. Но они как-то, он хотел накопить, пока еще не получается.
1: Не накапливаются.
0: И самое
1: тяжело,
0: главное,
1: кстати, с матерью, которая не кормит и за коммуналку заставляет платить.
0: Ну что, жизнь такая. И самое главное правило, которое он понял в свои 16 лет.
1: Ну.
0: Когда начальник не смотрит, можно не работать.
1: Блин, но когда не смотрит начальник, можно не только не работать, много вещей можно делать, можно не бегать так далеко.
0: Тоже верно.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом.

0: Ну что, друзья, вот и второй рабочий день настал. Вторник, утреннее шоу вас встречает.
1: Вот интересно, а вторник, он как-то сложнее или легче, а, когда из отпуска выходишь? Как будто бы ты уже, ну, в колею вошел или вообще понял, что пора уходить?
0: Ты сейчас узнаешь.
1: У нас целый эфир впереди, да?

0: еще пару минут, я думаю, ты найдешь ответ на свой вопрос. Ну, а мы, друзья, дадим вам через 5 минут ответ на вопрос, какая еда будет самой вкусной для вас. Как сделать вообще любую еду вкуснее.
1: Так, это нам нравится. Какие-то лайфхаки, все, поделимся. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро!
0: Доброе утро!

0: Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы, по их словам, идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой все это время велись работы, уже заасфальтировали. Сейчас на обновленный участок моста перенаправили движение городского и специального транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск Новости». Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и сухим. Сразу три независимые погодные модели – американская, канадская и мультимодальная – независимо друг от друга показывают положительную температурную аномалию над нашей страной. Температура воздуха в среднем за месяц может оказаться на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, а переход от лета к осени может стать более плавным, чем обычно. Около 18 тысяч первоклассников сядут за парты в этом году в Минске. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. Всего, по ее словам, в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. 1 сентября в День знаний в 10 утра пройдут торжественные линейки. На праздник первого звонка пригласят первоклашек, а также 10 и 11 классников. И в завершение выпуска 35 лучших научно-фантастических фильмов всех времен назвало авторитетное издание Entertainment Weekly. В список из 35 картин вошли как признанные картины, так и более современные работы, включая мультфильмы. Третьим стало «Прибытие» Дени Вильнёва. Фильм предлагает необычный взгляд на встречу человечества с инопланетянами. Вторая позиция у «Чужого» Ридли Скотта. Журналисты выделили первые 6 минут фильма, в которых нет ни диалогов, ни музыки, только холодный шум космического корабля. На первом месте оказался культовый 2001 год «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. В издании отметили, что лента 68 года до сих пор воспринимается как нечто инопланетное и уникальное. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 42 копейки, доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 2 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 тепла и также дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза плюс 27. А в Гродно 22 градуса выше нуля и без осадков. В Минске также переменная облачность и до 23 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Как сделать любую еду вкуснее? Вот об этом сейчас поговорим в утреннем шоу 7 часов и 6 минут. Для меня вообще эта новость крайне важна, как для мужчины, который, ну, я умею готовить хорошо только

0: кулинарный секрет.
1: Ой, ну раскрываю. Дело в том, что ученые из Австралии провели прям целую серию экспериментов и опросов, и оказалось, что еда на следующий день после приготовления становится даже вкуснее. Вчерашняя еда, оказывается, ой, какая красота.
0: Слушай, ты знаешь, я, пожалуй, соглашусь с результатами этого исследования.
1: А потому ты
0: что,
1: чего?
0: А потому что вот на самом деле, вот ты вспомни Новый год.
1: Ну?
0: Вот 31 число, понятно, праздничный стол, все хорошо, все здорово.
1: Ну, там всегда очень много всего.
0: Да, но 1 января, к часикам 5 вечера, с каким удовольствием ты ныряешь в эту миску жирного, майонезного оливье, просто как прыгуны на Олимпиаде, которые выполняют сложные элементы, ты также прокручиваешься в воздухе и туда...
1: Сальто!
0: Да, слушай, иногда лицом.
1: С другой стороны, я тоже согласна с этим утверждением. Знаешь почему? Ну, потому что свежее – это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
0: Какой цикл этого?
1: Ну, ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
0: Сразу видно, что молодая жена, циклы какие-то у нее, она отслеживает в еде.
1: Ну, а что? Ну, и лень тоже здесь.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что вот как раз-таки, вот ты говоришь, сюрпризов никаких.
1: Ну да.
0: Поверь мне, когда еда полежит, она таит в себе немало любопытных и интересных сюрпризов.
2: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
6: Это «Юнистар».
7: «Юнистар».

0: Тайны вселенной будут раскрыты, день будет для вас понятным, ясным, и все пойдет по маслу, если вы будете слушать утренний гороскоп на Юнистар. 7 часов 11 минут. К утреннему гороскопу мы перейдем совсем скоро.
1: Да, да, да, абсолютно верно. Вот 7 минуточек еще потерпите, все расскажем.
0: Да. Ну, а прямо сейчас у нас будет дорожная информация.
1: Саша, рассказывай, есть ли сейчас пробки?
2: Конечно, есть сейчас.
1: Есть?
0: Сейчас организуем.

0: 15 жнівня.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.

0: Ну что, друзья, готовы услышать все знания тайные, которые вам сегодня пригодятся для того, чтобы правильно провести вторник? Тогда Юнистар погромче, 7 часов 19 минут, у нас начинается утренний гороскоп.
1: А еще мы счастливчика дня в конце назовем, так что слушайте внимательно. Овны, удивительный день. Вот за что бы вы ни взялись, ваши таланты будет трудно не заметить и не оценить.
0: Тельцы, ваша бодрость сегодня будет приятно удивлять.
1: Близнецы, отправляйтесь в творческий полет. Вам сегодня творить удается очень здорово.
0: Раки, чуть поменьше активности. Вас сегодня очень много.
1: А лев схватывает все на лету.
0: Девам сегодня нужно принимать решение быстрее, чем обычно. Вот подумайте, вспомните, за сколько вы обычно решение принимаете. Это время на два поделите и принимайте за...
1: Еще быстрее, да? Так, весы, прислушайтесь голосу своей интуиции. Сегодня она не подведет.
0: Скорпионы, чуть-чуть больше сегодня надо активности проявлять. Чуть ускоритесь. Наберите темп.
1: Так, стрельцы, сегодня будет какая-то новость вас ожидать. Она внесет коррективы в ваши планы. Но, в принципе, новость хорошая.
0: Козероги, вы сегодня займетесь несвойственными для вас делами.
1: А водолей может испытать сомнения и колебания, ну, по любому вопросу.
0: Рыбы, новые, при этом случайные открытия вас сегодня приятно удивят. Кто же главный счастливчик у нас сегодня? Сейчас узнаем. Что говорят астрологи? Они говорят, что это телец.
1: Слушай, здорово быть тельцом. Вот я, например, телец, а значит, сегодня будет хороший день, все получится и никакие...
0: Причем ты ж телец не по знаку зодиака.
1: По жизни, да?

0: Очень необычные жилет изобрели ученые. Он не только как элемент одежды, но и еще как очень полезный, как сказать, аксессуар работает.
1: Кармашки, да, в нем будут?
0: Пришьешь.
1: Ну, хочется так, чтобы такое надел, и все, и можно на трое суток из дому уходить.
0: Лето, опять вещи сыну подбираешь, да?
1: Ну, а что, он просто зачастил.
0: Нет, ну, кстати, если надолго из дому будешь выходить, тоже такой жилет поможет.
1: Да?
0: В общем, да, в чем его особенность, об этом мы поговорим совсем скоро в утреннем шоу.
1: Да, ну, а пока у нас новости будут.

0: Реклама.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
5: Как?
4: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
0: Это была реклама.
6: Доброе утро, в Беларуси 7:26, сейчас новости коротко. Как скоро появится путепровод между Колесниково и Тимирязево в Минске, рассказали в Гордорстрое. Осталось смонтировать 5 пролетов из 12, в сентябре начнут асфальтировать путепровод, сообщает Минск Новости. Главный корпус Национального художественного музея закрыли на реконструкцию. С сегодняшнего дня залы недоступны для посетителей на время строительно-монтажных и реставрационных работ. Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и сухим. Температура воздуха в среднем за месяц может оказаться на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, а переход от лета к осени может стать более плавным, чем обычно. А в Южной Африке тем временем выпал снег. Из-за непогоды закрыты некоторые дороги, автомобили застряли в снегу, и люди не могут из них выбраться. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей «Баримет».
7: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
8: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
6: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 23 тепла и возможно.

На гроза. В Могилеве до 24 тепла и дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза плюс 27. В Гродно 22 градуса выше нуля и без осадков. В Минске также переменная облачность и до 23 тепла. Такими были новости. Меня зовут Алексей.

0: Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: Ой, о невероятном изобретении сейчас вам расскажем, друзья мои. Услышите тоже себе захотите. 7:35.
1: Давай.
0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. Ну, а еще более приятно, что для девчонок тоже будет очень классно, потому что это жилет высокотехнологичный. Ученые разработали жилет, который, ткань которого улавливает влагу,
1: так,
0: фильтрует ее,
1: так,
0: и превращает в питьевую воду. Представь себе.
1: Ой, прикольно как.
0: То есть ты вот ходишь там с этой бутылочкой своей,
1: ну,
0: да, где-то,
1: да,
0: спортивная.
1: Да.
0: Тебе,
1: ну,
0: она больше не нужна.
1: Да.
0: Да, тебе она больше не нужна. Ты жилет этот надела.
1: Да.
0: И в необходимый момент переработанная влага превращается,
1: слушай,
0: в питьевую воду, которую ты не думал.
1: Это в фильме «Дюна», да, такая технология?
0: Да, да, да, примерно такая технология, как в фильме. Я удивлен, что у тебя такие глубокие кинопознания. Но, слушай, я вот подумал, что на самом деле изобретение классное, но ученые здесь ничего нового как бы нам не предложили, потому что уже давно существует огромное количество вещей, которые что-то вырабатывает.
1: Uh-huh.
0: Например,
1: uh-huh,
0: у меня был в 99-м году свитер, uh-huh, синтетический, который ты надеваешь, а он вырабатывал такое количество электроэнергии. Если его в темноте надевать в комнате, то еще и светомузыка как будто бы играла. А Пашка один раз, товарищ мой, по плечу меня похлопать хотел, так его током шабанул.
1: Слушай, ну ладно, тогда расскажу и свою историю. Очень давно еще, когда жила у родителей в студенческие годы, у меня на этаже сверху жила одна девчонка. Ну, она была немножко старше меня, жуткая модница. И у меня было ощущение, что у нее, знаешь, вот есть такие тапочки на каблучках, какая-то удивительная вещь просто была. Ну, она и правда была красоткой. И вот каждый раз, когда я приходила домой для того, чтобы готовиться там к новой сессии или там к экзаменам, она в этих своих тапочках сверху цок-цок-цок-цок. Я слышала каждый звук, понимаешь, каждый ее шажочек я знала. Знаешь, что она вырабатывала? Стойкость моей нервной системы.
0: Да,
1: потому что,
0: ну, вот,
1: ну, напряженно было. Слушайте, у меня сумочка есть, которая вырабатывает слезы.
0: Да ты что? Как
1: угу,
0: это?
1: Угу. Просто в одном дорогом магазине фирменном, таком брендовом, на полочке стоит сумочка. Я каждый раз к ней подхожу, беру бирочку, на которой написан бренд и стоимость. И вот они, слезки, потекли.
0: А у моего деда на стене висел армейский ремень, так, который вырабатывал дисциплину и мотивацию.
1: Это круто.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: Мы готовимся к игре. Нас с вами ждет стоп-спойлер.
1: И нас с вами уже не остановить, потому что классный мотивирующий подарок мы для вас приготовили. Если вы догадаетесь, какой фильм будет, очень подробно описывает Сафронов буквально через 7 минут. Дарим вам подарок от центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА». Наша игра совсем скоро.
0: Ситуация на дорогах сейчас, Саша?
2: Да, по информации сервиса.
0: Есть.
2: Есть такая. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислыч до проспекта Рокоссовского.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
6: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
7: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали умную упаковку, которая расскажет все о свежести продуктов и о том, что одежду стали делать даже из дрожжей.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
8: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
9: Мы знаем ответ.

0: Путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: 95 и на beljuvelirtom.by.
1: Кофе купил.
0: Вернулась.
1: Билеты в кино.
0: Вернулась.
1: Поужинали.
0: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
0: Кэшбэк.

0: или по телефону 120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — корм для кошек и собак Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».

0: Ну что ж, друзья, стоп-спойлер у нас начинается. Что здесь будет происходить?
1: Ну что, Сафронов очень подробно описывает какой-то фильм. Да. Вы, как только понимаете, что знаете название фильма, срочно отправляйте нам его в Телеграм 29-610-9950. Будете быстрее остальных со своим верным ответом. Подарок ваш.
0: Итак, давайте начинать игру. Поехали. Минута на все про все. Итак, первые кадры — это документальная съемка. Мы видим океан и огромный хвост кита. Дальше съемка сверху. Мы видим китов, которые плавают в океане. Закадровый голос рассказывает что-то о китах. Дальше мы видим танцующую балерину, какие-то взрывы, летящий вертолет, карнавал на улице и выпуск новостей, который идет по телевизору. Камера медленно отъезжает от телевизора. Напротив телевизора сидит мужчина. Он ест яичницу с сосисками и запивает апельсиновым соком из бокала. Он в синей рубахе. Подходит к зеркалу, берет из шкатулки запонки и начинает подбирать запонки к цвету своей рубахи. На столе стоят фотографии его и его молодой жены с ребенком на руках.

0: Но мы уверены, что у вас завтра все получится. Подарок сохраним до среды. Подарок от центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио, навыку лайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауну в термодьеле, травяной чай или кислородный коктейль.
1: Рубрику представляет центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
2: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
3: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
1: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар.
1: Ну что, замечали, что иногда мы наблюдаем за людьми, которые нас реально раздражают? Ну, было хоть раз такое?
0: Ну, было же, правда.
1: Ну, окей.
0: Слушай, если ты намекаешь на то, что я подглядывал за своей будущей женой в примерочной,
1: это совсем другая история. А на самом деле, ребят таких очень много. И как это называется? И почему мы это делаем? Ну, ведь можно же не следить, не смотреть за тем, кто нам не нравится. А мы же все равно смотрим. В общем, что с этим делать и почему так происходит, расскажу буквально через 7 минут.
0: Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Доброе утро!

0: Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте «Белвэп.бай».
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Ну что, список покупок в школе закончился?
11: Угу, если наша классная не пришлет новый.
10: И что делать?
12: Ехать в Белбланк!
13: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам.

Доброе утро. В Беларуси 8 утра. С новостями Александр Романов. Как скоро появится путепровод между Колесниково и Тимирязево в Минске, рассказали в Гордорстрое. Осталось монтировать 5 пролетов из 12. В сентябре начнут асфальтировать путепровод, сообщают Минскновости. К слову, новый путепровод войдет в число 5 самых длинных в Минске. Протяженность составит около 380 метров. Белавия возобновляет чартеры в Доху. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. Напомню, полетную программу приостанавливали в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. В Беларуси появился новый вид комаров, и он способен переносить вирусы, а именно малярию, заявили специалисты научно-практического центра Академии наук. Зовут комара дуплиной. Кроме малярии, эти насекомые могут переносить арбовирусы, включая вирус лихорадки западного Нила. А в Беларуси он выступал экспериментальным переносчиком вируса японского энцефалита, сообщает Белта. И в завершении выпуска в школах Дании вводят устную защиту экзаменов из-за искусственного интеллекта.

необходимо для того, чтобы ИИ не отобрал способность учеников мыслить самостоятельно. В то же время тем, кто учится в гимназиях с экономическим уклоном, официально разрешили использовать ИИ при подготовке одного из экзаменов. Но ученик все равно защищает работу устно и должен указать, где и как использовал нейросети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 42 копейки, доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 градусов, а выше нуля и дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза, плюс 27. В Гродно 22 градуса, а выше нуля и без осадков. В Минске также переменная облачность и до 23 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что же, друзья, почему мы смотрим и следим за теми, кто нас раздражает? Вот об этом решили поговорить. Угу. Люди, которые никого не раздражают.
1: Какие приятные товарищи.
0: Я не стар. 8 часов 6 минут, пожалуйста, Полин, рассказывай.
1: А ведь действительно очень много людей, которые смотрят за теми, кто вызывает не совсем приятные эмоции. Это называется хейт-фолловинг. Угу. Ты можешь подписываться на этого человека, можешь нет, но все равно же посматриваешь, да? И вот он тебе, кажется, бесит. Ну почему ты это делаешь? Есть три четкие причины.
0: Почему ты это потом... делаешь? Да. Или почему он тебя бесит?
1: Почему бесит, там миллион причин.
0: Ну, ясно.
1: А почему ты это делаешь? Три.
0: Так.
1: Итак, первая причина. А потому что это очень доступное развлечение. Ну, правда, вот так тебе стало скучно, и ты думаешь, а что такое веселенькое придумать? И начинаешь смотреть.
0: Мне кажется, первая жена моего друга Василия Юрьевича именно по этому принципу вышла за него замуж.
1: Такая, а что-то скучно стало.
0: Развлечение такое, да. Бесил он ее ужасно.
1: Слушай, а с другой стороны, это ж какая бюджетная история, правда? Ну, так надо. Или в кино деньги, театр деньги, карусели деньги. А тут просто смотришь человечка, который раздражает. Как бы эмоция.
0: Подошел, позвонил в дверь соседу. Вы что-то хотели там, может, соли, сахар? Нет, взглянуть на вас.
1: Да, да. Кстати, второй пункт для того, чтобы самоутвердиться. Ну, ты смотришь на этих людей и думаешь,
0: пузатенькие.
1: Какие дурочки, хорошо, что я не такой. Понимаешь, и тебе уже становится лучше, потому что я такой, о, какой я молодец. Приблизительно так. Ну, а третья причина, это для того, чтобы отвлечься от реальных проблем. Понимаешь, у тебя стены ободраны, жена ругается.
0: А ты посмотрел на запись, думаешь, о, как у кого-то в семье дебил живет, это у меня полбеды еще.
1: Может и так.
2: Партнер шоу, компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-400.
6: Это радио «Юнистар». Радио.

0: Наша новая рубрика стартовала вчера. Называется она «Непопулярное мнение». Здесь, друзья мои, на какое-то высказанное вами же мнение.
1: Непопулярное.
0: Мы смотрим, проводим, так сказать, аналитику и решаем, действительно ли оно непопулярное или все-таки имеет место быть. Мнение ваше вы можете оставлять у нас на сайте, правильно?
1: Да. Ну что, мы будем все это собирать и анализировать. Вот там сегодня написала Татьяна, значит. Что пишет Татьяна? Таня пишет, что спорт хорош, не для всех. Вот такое непопулярное мнение. И почему? Спорт дает красивое тело, развивает силу воли. Но для некоторых, пишет Таня, это же источник стресса. Например, работает человек физически, а потом еще идет и гантели таскает. А это все ведет к переутомлению. И как же вообще любители бега? Они вообще и колени, и спину убивают, пишет Таня. В общем, спорт не для всех хорош. Вот такое мнение.
0: Я сразу тебе могу сказать, что я абсолютно с этим не согласен. То, что спорт хорош не для всех. Объясню, почему через буквально 5 минут свое мнение, так сказать, тоже могу высказать, правильно? Правильно. Вот. А ваши реакции по этому поводу мы ждем в Телеграм. Если вы согласны с тем, что спорт хорош не для всех, ставьте лайк нам в Телеграм. Ну, так проще будет. Если вы не согласны с этим мнением, ставьте дизлайк. Итак, действительно ли спорт хорош не для всех? Номер Телеграма.
1: 29-610-9950. Совсем скоро подведем итог.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Ванеева от реки Свислоч до второго велосипедного переулка.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и

0: утренним шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновить детей, а цены родителей.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей.

0: 18 лет. Производитель «Сергей Россия».
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Стоматология Стомика».
4: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
3: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания.

0: 8 часов 21 минута. Непопулярное мнение. Так называется наша новая рубрика на Юнистар. Вы на сайт unistar.by отправляете свои мнения по какому-то поводу. А мы в эфире рассматриваем вообще, насколько оно имеет место быть, популярное оно или все-таки нет. Угу. А вот сегодня нам мнение прислала кто?
1: Татьяна написала. Татьяна пишет, что спорт вообще-то хорош не для всех. И прям аргументирует, что там устаешь, и потом проблемы с коленками, если бегаешь. Ну, в общем, у Татьяны своя философия.
0: Ну, и я просил ставить пальчик лайк, если вы согласны с тем, что спорт хорош не для всех, и дизлайк, если вы с этим мнением не согласны. Mm-hmm. У нас ситуация сейчас разделилась 60 на 40. 60% наших слушателей считают, что мнение Татьяны действительно, да, имеет место быть, спорт хорош не для всех. 40% считают, что это ошибочное мнение. Я, знаете, сегодня скажу так, что я уверен на практически 100%, что люди, которые поставили лайк, они либо далеки от спорта и никогда им не занимались, либо просто очень ленивы. Вот. Ну уж простите, это так. Потому что любое. Я выступаю за то, что любая нагрузка лучше, чем ее отсутствие. Это вам любой нормальный специалист скажет. Любая нагрузка, даже если ты встал с дивана и прошел вниз по ступенькам мусор выбросить, это уже классно.
1: Вот я когда мужа отправляю за продуктами.
0: Ты надеешься, что он не вернется, я знаю.
1: Нет, это ему нагрузка просто.
0: Вот. А еще я хочу сказать, что, ну вот там Татьяна про боль в коленных суставах,
1: да,
0: что-то там,
1: да? Если бегаешь,
0: слушайте, ребят, вы, ну, просто нужно правильно подбирать под себя нагрузку. Нагрузку под каждого можно подобрать. Абсолютно под ребенка, под полного человека, под пожилого человека есть куча разных видов спорта, который можно просто правильно под себя подбирать и им заниматься. А все остальное, я считаю, отмазкой.
1: Это, Сафронов, получится, что если бы ты тоже принимал участие в нашем голосовании, то, возможно, было бы 50 на 50, а не 60 на 40.
0: Я, к сожалению, не имею такого права, потому что здесь сугубо ваше мнение. Спрашиваем. Ну, спасибо большое в любом случае за ваше участие.
1: Спасибо.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Через 7, так через 7. Mm-hmm. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Реклама.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Главная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это!

0: на белювелирторг.бай. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 8:28. Сейчас новости коротко. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Часть моста, на которой все это время велись работы, уже заасфальтировали. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск Новости». Белавия возобновляет чартеры в Доху. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду, пишет Белта. Какая температура воды в белорусских реках и озерах, рассказали в Белгидромете. Согласно актуальным данным, температура воды в белорусских реках от +14 до +25.

0: 15.00, конференц-зал «Минск Мариот Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Баримет».
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 с плюсом и также дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза, плюс 27. А в Гродно 20.

0: Так, друзья, 8.37. Что это значит?
1: Это значит, что пришло время нелепых заголовков. Озвучиваю, нашла их в интернете. Сафронов каждый комментирует, старается сделать это смешно.
0: Да.
1: Насколько смешно?
0: Заголовка сейчас прям.
1: Да, да, да. Ну что, поехали.
0: Давай.
1: Первый. 97-летнюю бабушку из Великобритании после инсульта привязали к самолету, а она сделала невероятный трюк.
0: Ее дед, когда привязывал к самолету, говорит: так, инсульт ее не берет.
1: Негодяйство какое.
0: Ну,
1: второй заголовок.
0: Думала, что он ее очень любит.
1: Может.
0: И ждет. Ну.
1: Может. Я хочу, чтобы ты получил эмоции.
0: Да.
1: Американские ученые выяснили, что орган, считавшийся ненужным, на самом деле очень даже нужен.
0: Самые хозяйственные, домовитые ученые в мире.
1: Говорит, не надо его выбрасывать.
0: Оставьте нам это, пускай полежит.
1: Да, на балконе. Так, третий заголовок.
0: Давай.
1: Чудак из Индии решил вздремнуть на животе быка прямо посреди дороги.
0: Вздремнул проснулся пока не выходил.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: 8 часов 42 минуты, рубрика «Говорит страна» начинается. Мы здесь задаем вам вопросы, а вы нам голосовыми сообщениями на эти вопросы отвечаете.
1: Телеграм 29-610-9950. Автору самого классного ответа мы вручим гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Вопрос сегодня какой у нас?
1: Ну, какой? Вы же ходите в тренажерный зал, правильно?
0: Ну, я сейчас не хожу.
1: Нет,
0: я занимаюсь на открытом воздухе, мне так нравится.
1: Ну, так свежее, свежее, согласна. И так выгоднее получается.
0: А
1: ну,
0: что, почему спросила?
1: Замечал, нет, в тренажерном зале вот есть такие парни, которые каждый раз, делая подход, ну, например, там какую-то штангу там тягают, да, или гантельку берут, и каждый раз с каким-то звуковым эффектом.
0: А, я думаю, с каким-то звуковым эффектом, думаю, о чем ты сейчас хочешь поговорить, серьезно?
1: Ну, недавно это было очень смешно, прям, ну, мужчина каждый раз, когда вот он лег, как это, гантелью, как это называется, гриф вверх поднимал, да? Ну, наверное, какие-то очень большие были веса, ему, наверное, было очень тяжело, и весь тренажерный зал понимал, что ему нелегко, потому что он, да, чуть-чуть подвизгивал в конце. Это было невозможно. Он сорвал тренировку всем. И я подумала, слушай, а вот как называть такого человека,
0: который издает странные звуки во время физических нагрузок? Давай в тренажерном... Причем это не где-то там, где он один там, да? А вот в тренажерном зале. Хорошо, давай. Как называть такого человека?
1: 29-610-9950, номер нашего телеграмма.
0: Голосовыми сообщениями, друзья, только такие принимаем. Продолжаем наше утреннее шоу.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Потратим время, если поедем по Киселю.

0: скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от

0: Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Inkliva Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Inkliva. Живи счастливо.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Сегодня вопрос задавали такой. Как назвать человека, который в зале тренажерном во время упражнений издает странные звуки?
1: Ну, такие натужные, да? У нас есть классные варианты. Их было много. Спасибо всем. Тройка фаворитов. Прямо сейчас Кирилл вот что предлагает.
0: Ну, давай Кирилла послушаем. Ага.
2: Ну, пускай будет грифолодон.
1: Ну, смешно, что классно.
0: Так, Валерия.
3: Мы с девочками еще в студенчестве придумывали таким людям фамилию Стремнищенко. Так мы их и называли.
1: Это такая девичья фантазия.
0: Мне больше понравилось, что на фоне можно понять, куда Валерия едет. Слышен навигатор. И Ирина.
4: Человек-оркестр на гантельном ряду.
1: Ну вот, ну красиво, поэтично получилось. Ну,
0: да, это даже, я думаю, человек еще громче начнет издавать какие-то звуки. Давайте сегодня Кирилл, мне очень
1: классный.
0: Кирилл понравился.
1: Мне тоже понравился классный вариант от Кирилла. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Кирилл, достается вам.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Впереди наша познавательная и полезная рубрика, которая называется
1: «Словарный запас». Ну что, Саша Романов готовит интересные слова. Сегодня мы о чем, Саша, будем говорить?
2: Будем говорить о том, как называется ситуация, когда с кем-то перестаешь общаться, но лайки ставишь и стори смотришь.
1: Это с бывшими так. Но у этого есть название.
0: Да, интересно. Давайте посмотрим, как это называется, послушаем.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: www.eljuvelirtork.by.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 9 утра. С новостями Александр Романов. Сколько домов повредил ураган, который прошел 7 августа в

0: Несколько производств молока почти в 500 населенных пунктах отсутствовало электричество. Сейчас же во всех городах и деревнях электроснабжение восстановили, а также расчистили дороги от поваленных деревьев. Для этого были задействованы почти 2000 человек и 600 машин, сообщает Белта. Два новых корпуса строят на территории 6-й городской больницы в Минске. Как пишут Минск-Новости, оба здания составят единый архитектурный ансамбль с уже существующим 4-м корпусом Центра травматологии и ортопедии на улице Уральской. В них разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение. Для пациентов создадут более 150 дополнительных мест. Какая температура воды в белорусских реках и озерах, а также можно ли в них купаться, рассказали в Белгидромете. Согласно актуальным данным, температура воды в белорусских реках от плюс 14 до плюс 25 градусов, а в водоемах от 20 до 24 с плюсом. В то время как для купания вода должна быть прогрета минимум до плюс 18, так что пока купаться можно. И в завершении выпуска. Американский стартап представил систему тушения пожара инфразвуком. Принцип работы довольно прост. Колебания низкой частоты сбивают нормальный процесс горения. Такой метод актуален еще и потому, что системы водного пожаротушения обычно не включаются при первых же признаках горения. Если так делать, они могут сработать от закуренной человеком сигареты или жарки на открытой сковородке. Разработчики отметили, что их система срабатывает даже если тревога окажется ложной. Инфразвук – не вода, повредить мебель не может. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 42 копейки, доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlant Partners 2026. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал Минск Мариот Хотел, Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. «Лекфарм». Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 с плюсом и также дождь.

вопросам. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Так, друзья мои, словарный запас начинается. Сейчас Саша Романов поделится с нами очередным новым словом, а мы потом подумаем, как его можно юзать в современных диалогах. Итак, Саша, что за слово сегодня?
1: Да, расскажу сегодня, что такое орбитинг.
2: Орбитинг?
1: Это слово орбитинг, да. Это слово, которое описывает ситуацию, когда кто-нибудь, скажем, перестал с вами общаться, но продолжает следить за вами в социальных сетях.
0: То
1: смотрит.
0: Есть вышел на орбиту, вращается вокруг вас,
1: что-то вроде
0: но ничего
1: этого, да.
0: не говорит. Ну.
1: То есть смотрит сторис, ставит лайки и тому подобное.
0: Слушай, теперь... именно орбитинг надо говорить, да? То есть орбитинг уже будет неправильно.
1: Нет, именно орбитинг, от орбиты, конечно. Ну,
0: потому что я подумал, что если вот от жвачки орбит, было бы круто.
2: Да нет, слушай... Орбитинг. Ну, типа, он не ушел из моей жизни. Он все еще за мной наблюдает. Это я так философски
1: занимается орбитингом, да.
2: Ой, это он орбитингом занимается?
0: Да, это он там.
2: А чем это вы здесь за углом занимаетесь?
0: В кустиках. Орбитингом.
2: Все понятно.
0: Получается, в парках есть орбиты.
1: Немного к истории давайте. Этот термин ввела американская журналистка

0: истории. В итоге журналистка дала точное описание этой ситуации, что парень ведет себя как искусственный спутник и назвала это орбитингом.
1: А, ну вот видишь, я, в принципе, как бы правильно предположил. Как мы можем слово это использовать? Ну, так, в разговорной речи где-то вот.
0: Ну, например, давай представим, что Полина твой начальник.
2: Давай.
0: И Полине...
2: Я представляю. Давай дальше.
0: И Полине очень надо, чтобы ты поработал в субботу утром.
2: Так, давай дальше.
0: Она написала тебе уже, скажем, 100 сообщений.
1: Я прям даже знаю, какие обязанности она на меня в субботу утром повесит. Ну.
0: Так, она написала тебе 100 сообщений, но ты просматриваешь, и это видно. Ставишь эмодзи и отправляешь, но не отвечаешь. Вот это уже настоящий орбитинг.
2: Я его уволю.
1: Ничего, у меня есть другое место работы.
3: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: А мы вас приглашаем, друзья, в игру. Называется она «Главная буква». Сыграем совсем скоро, буквально через 5 минут, и подарок заберете, если выиграете.
1: А это пригласительный на двоих на празднование 20-летия, которое пройдет 15 и 16 августа в парке истории Сула. Итак, поднять настроение себе и заработать классный подарок можно. Главное, запомнить наш номер, по которому дозваниваться уже можно начинать прямо сейчас. 8017-242-99-50.
0: Хорошо.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Раубичской до Долгиновского тракта.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
6: Реклама.
7: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
8: Зачем?
7: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
9: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
10: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
11: Впереди хороший знак.
12: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
13: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
14: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
15: Остался всего один рекламный ролик.
16: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
15: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
17: Какой пенал? А тетради? Красота!
18: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте «Красавита.бай». Телефон 33 349 85 72.

0: Главная буква начинается. 9:23. Кто сегодня участвует?
1: Играет с нами сегодня Ирина. Ирина работает экономистом, но из интересного у Иры есть собака, такса.
0: И Ира... Все остальное ерунда. Ирина, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Дрессирует таксу свою.
0: Ирина, я думаю, что у вас гораздо больше в жизни интересного, чем Летова сейчас описала. Из интересного только собака у Ирины.
1: То, что мы успели обсудить.
2: Но это основное у меня.
0: Ирина, а что умеет ваша такса, расскажите, пожалуйста.
2: Ну, давать лапки, делать кувырки, прыгать через палочку, вот мы уже научились.
0: Ничего себе. Слушайте, а научите таксу, я всегда мечтал, чтобы такса умела кусать себя за хвостик. Тогда это будет такое колечко.
2: Она гоняется. Она, кстати, спит клубочком, мы называем креветочка.
0: Главное, в салатик не добавляйте. Слушайте, значит так, давайте вот какой у нас сегодня будет...
1: Диалог?
0: Диалог, да. Значит, я ваш как будто бы старый знакомый, встречаю вас с вашей... Как собачку зовут?
2: Хайди.
0: Хайди. Встречаю вас с вашей таксой Хайди прямо на улице. И начинаю вам... Вот тоже хочу завести таксу себе. Вот. Чтобы было с кем играть моему французскому бульдогу. Вот. И, собственно, вы отвечаете на все мои вопросы только словами на букву, которую выбросит наш генератор. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Хорошо?
2: Да.
1: Давай запустим.
0: Сейчас посмотрим.
1: Итак, главная буква.
0: Л. Леонид у нас. Сегодня буква такая вам достается. Л. Только слова на букву Л. Хорошо?
1: Ир, надо минуту продержаться. Попробуем?
0: Время пошло.
2: Да, попробуем.
1: Давай.
0: Ирина, ой, слушайте, какая у вас классная собачка. Что умеет?
2: Лащится.
0: Ну, слушайте, здорово, я люблю, когда собачки такие. А вот скажите, если вот мне таксу заводить, на что обратить внимание?
2: На лапки.
0: На лапки, хорошо, на лапки посмотрим. А как вот в доме она, не пакостничает?
2: Любимица.
0: Любимица. А что она вообще любит больше всего?
2: Ливерку.
0: Поэтому она такая длинненькая. Понятно, чтобы сразу вся палка помещалась. Колбасы. Вот. Скажите, а вот...

0: Ну, то есть, если муж захочет уйти, то собака останется.
1: Ладно,
0: все. Ну, слушайте, шансов просто против Хайди ни у кого нету. Самый идеальный пес.
2: Не говори.
0: Конечно же, Ирин, подарок ваш заслуженно.
2: Ты понимаешь, у нас пригласительный на двоих.
0: Хайди пойдет.
1: Да. На Северный берег не успели, пойдем туда.
2: Вот, празднование 20-летия пройдет 15 и 16 августа в парке истории Сула. В эти дни вы сможете погрузиться в эпоху средневековья и увидеть своими глазами настоящую битву на дракарах на реке Сула, а также гостей ждут бесплатные угощения. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: 9 рублев. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 9.31. Сейчас новости коротко. Два новых корпуса строят на территории 6-й городской больницы в Минске. В них разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение. Главный корпус Национального художественного музея закрыли на реконструкцию. С сегодняшнего дня залы недоступны для посетителей на время строительно-монтажных и реставрационных работ. В Беларуси появился новый вид комаров, и он способен переносить вирус, а именно малярию. Также эти насекомые в Бельгии выступали экспериментальным переносчиком вируса японского энцефалита, сообщает Белта. В Китае поезд на воздушной подушке разогнали до 800 км в час. Речь идет исключительно о лабораторной технологии. Поезд не предназначен для перевозки пассажиров. Рекордную скорость достигли на специальной тестовой трассе. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Ищите новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа. Минск. Чижовка. Убаревича, 95. «Автоселлер». Честный подбор проверенных авто. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей «Боримет».
5: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
6: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 с плюсом и также дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза плюс 27. А в Гродно 22 градуса выше нуля и без осадков. В Минске также без осадков и до 23 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
4: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram.

0: Продолжаем утреннее шоу нашей новой рубрикой.
1: Ну что, вы уже поняли, что до школы всего ничего, поэтому у нас вот есть такой спецпроект, который называется «Вот это правильно». Да. Чтобы к школе быть готовыми, знать хорошо русский язык не хуже учителя, мы решили каждый день какие-то интересные вам правила напоминать, чтобы вы их запоминали, использовали, и русский язык, чтобы выглядел легким. И вот сегодня у нас очередной аудиоурок.
0: Давайте послушаем, что нам сегодня станет известно.
2: Как произнести правильно? Мусоропровод или мусоропровод? Поразмышляйте несколько секунд. Хоть в большинстве новостроек про них, к счастью, забыли, правильно говорить «мусоропровод». Как запомнить? А просто представьте, что все, что вы туда бросаете, падает в самый низ, то есть в конец слова, в том числе и ударение. Главное, чтобы мусоропровод не забили всякой ерундой, тогда будут проблемы, но уже не с ударением.
0: Да, действительно. И хорошо, что в новостройках они отсутствуют. Я согласен.
1: Да, но слово важное, нужное, а вдруг где-нибудь надо будет сказать, понимаешь?
0: Да.
1: А вот теперь будем знать. А чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием. В «Три цены».
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
7: Это «Юнистар».
8: «Юнистар».

0: мы продолжаем утреннее шоу, друзья, и впереди наш утренний гороскоп. Все расскажем вам про этот вторник.
1: Да, как его провести, чтобы все было хорошо, узнаете через 7 минут.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали умную упаковку, которая расскажет все о свежести продуктов и о том, что одежду стали делать даже из дрожжей.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это!

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и мы его продолжаем утренним гороскопом. Прямо сейчас все расскажем.
1: Да. Счастливчика дня назовем в конце. Слушайте внимательно, овны. Вот ваши таланты сегодня будут по достоинству оценены.
0: Тельцы, у вас сегодня жизнь заиграет новыми яркими красками.
1: Тельцы. Близнецы и звезды гороскоп посоветуют вам отправиться в творческий полет.
0: Раки, внимательность поможет вам достигать хороших результатов сегодня.
1: А львы, за что бы ни взялись, вот все схватывают на лету.
0: Девы сегодня будут молодцы, если будут пунктуальны.
1: Весы, нужно прислушаться к совету окружающих. Сегодня они что-то дельное расскажут.
0: Скорпионы, сильно сегодня не эмоционируйте. Растеряете все яркие эмоции, в конце недели не будете пятнице радоваться.
1: Стрельцы, ждет вас какое-то неожиданное известие сегодня, и оно внесет коррективы в ваши планы.
0: Козероги, добавьте сегодня немножко активности, и все получится.
1: А водолеи будут испытывать сомнения по любому вопросу.
0: Рыбы, будьте начеку. Весь день начеку, следите внимательно за окружающими. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем, что говорят астрологи. Сейчас посмотрим.
1: Это тельцы, у которых сегодня все получится.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧОП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-0051. 0 плюс.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
3: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.
5: Остался всего один рекламный ролик.

Доброе утро. В Беларуси 9.59 с новостями Александр Романов. Как скоро появится путепровод между Колесниково-Тимирязево в Минске, рассказали в Гордорстрое. Осталось монтировать 5 пролетов из 12. В сентябре начнут асфальтировать путепровод, сообщает Минск-Новости. К слову, новый путепровод войдет в число 5 самых длинных в Минске. Протяженность составит около 380 метров. Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и сухим. Сразу три независимые погодные модели, американская, канадская, мультимодальная, независимо друг от друга, показывают положительную температурную аномалию над нашей страной. Температура воздуха в среднем за месяц может оказаться на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, а переход от лета к осени может стать более плавным, чем обычно. Белавия возобновляет чартеры в Доху. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. Напомню, полетную программу приостанавливали в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. И в завершении выпуска бабочки по всему миру стали менять места обитания. Все дело в изменении климата, выяснили австралийские ученые. Бабочек считают одной из наиболее чувствительных к климатическим колебаниям групп насекомых. Биологи используют их как своеобразный индикатор состояния природы. Исследователи отметили, что само по себе перемещение видов нельзя назвать необычным. Тревогу вызывает скорость этих изменений. Например, общая численность бабочек в США за последние 20 лет сократилась на 22%. Это сигнал о состоянии экосистем, поскольку бабочки тесно связанные с растениями, участвуют в опылении и служат пищей для других животных. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 42 копейки, доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант-М» официального дилера «Джили» в Минске. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 с плюсом и также дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза, плюс 27. В Гродно 22 градуса выше нуля и без осадков. В Минске также без осадков и до 23 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним дайджестом. Мы обещали все самое любопытное повторить коротко еще раз для вас.
1: Да, да, да. И знаете, что мне больше всего понравилось?
0: Что тебе запомнилось?
1: История о том, что на следующий день еда становится даже вкуснее. Это не я сказала. Это прям целое исследование провели, там и экспериментальная группа была.
0: Да и вот... женщина на раздаче в столовой также утверждает.
1: Вот видишь, да. Она, кстати, ее возглавляла. Да. Так что, ребят, готовим сегодня, едим завтра. Так вкуснее.
0: Хороший у тебя такой, знаешь, слоган. Жизненный слоган. Готовим сегодня, едим завтра.
1: А что мы сегодня,
0: сегодня
1: будем...
0: не готовим, завтра не едим. Все. Да, все да, просто да. и понятно. Мне очень понравилось изобретение ученых из США. Они изобрели этот самый жилет, да, который из воздуха преобразует воздух в воду питьевую. То есть ты даже если с собой спортивную бутылочку не захватил, то ты где-то можешь попить при помощи, нося такой жилет. Хотя, мне кажется, в каких-то дальних, может быть, поездках, особенно на автобусах, гораздо было бы актуальнее иметь такие брюки.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: ставки на хит. Прямо сейчас будем выбирать между хитом, который принесла Полина Летова, и хитом, который принес вам я. Ну, а выбрать очень просто. Какую песню мы будем слушать, вы определяете, отправляя наши фамилии в Телеграм.
1: Да, Сафронов или Летова, пишите 29-610-9950. Знаешь, есть такие эмоции, которые испытываешь только в каком-то молодом, юном возрасте. Это сильное влечение, это сильная страсть. Это когда с любимым хочется оставаться постоянно, а потом ты вырастаешь... Нет, ну правда, а потом ты вырастаешь, выходишь замуж и думаешь, а не мог бы он еще где-нибудь подольше задержаться, там, чтобы я была одна. Очень хочется вот эти же эмоции сохранить, неважно, сколько вам лет, но чтобы они были внутри вас. Вот
0: у меня сохранены.
1: Я тебе очень даже завидую. Вот я предлагаю насладиться таким хитом, который вот ровно об этом, о таких эмоциях ярких и страстных.
0: Но... Здорово, мне очень нравится. Мне очень нравится такая идея. А у меня сегодня, ребята, хит, который, ты знаешь, я очень люблю гулять летом по улицам, потому что вот название сегодня песни, оно 100% соответствует девчонку, которую ты встречаешь на улице. Вот хочется назвать этим словом.
1: Теперь понятно, почему ты любишь гулять.
0: Да. Собственно, именно поэтому. И песня очень бодрая, яркая. Если хотите такую послушать, пишите Сафронов в Телеграм. Через несколько минут будем слушать.

0: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали умную упаковку, которая расскажет все о свежести продуктов и о том, что одежду стали делать даже из дрожжей.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
8: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
7: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Это была реклама.
9: Ну что же, сейчас узнаем, как распределились голоса в нашем хит. Мини-хит-параде.
10: Всего две песни,
9: да. Такой не сильно большой, не расшагаешься. Значит, на втором месте сегодня хит, который принесла Полина Летова.
10: Да, ну что сказать, это Селена Гомес, это Slow Down, это танцевальный энергичный трек о сильном влечении, о страсти.
9: Ну а первое.

0: Место сегодня занимает хит, который принес вам я, а это песня группы Måneskin Supermodel.
1: О, кстати, хорошо, класс.
0: Гуляя по городу, мне кажется, слово «супермодель» подходит ко всем девушкам, которых ты встречаешь летом на улице городе.
1: Нам, девчонкам, это приятно. Ну что, Петр Сафронов, Полина Летов, Саша Романов, прощаемся с вами до завтра.
0: Пока. Зарядная
2: станция. Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, які вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: правила 3 до 3 января 2029 года.
1: Суши вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.

0: Процентная рассрочка. Белавтономия. Брест. Газдецкого 8. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы, по их словам, идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой все это время велись работы, уже заасфальтировали. Сейчас на обновленный участок моста перенаправили движение городского и специального транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск новости». Сколько домов повредил ураган, который прошел 7 августа в Минской области, рассказали в Минобласполкоме. Из-за грозы были повреждены почти 300 жилых домов. Несколько производств молока почти в 500 восстановили, а также расчистили дороги от поваленных деревьев. Для этого были задействованы почти 2000 человек и 600 машин, сообщает Белта. Какая температура воды в белорусских реках и озерах? А также можно ли в них купаться, рассказали в Белгидромете. Согласно актуальным данным, температура воды в белорусских реках от плюс 14 до плюс 25 градусов. В водоемах от 20 до 24 с плюсом. В то время как для купания вода должна быть прогрета минимум до плюс 18. Так что пока купаться можно. И в завершении выпуска. В Китае поезд на воздушной подушке разогнали до 800 км в час. Речь идет исключительно о лабораторной технологии. Поезд не предназначен для перевозки пассажиров. Рекордную скорость достигли на специальной тестовой трассе. Перед тем, как запустить коммерческое производство, необходимо решить много инженерных задач. Безопасность, долговечность оборудования и управление поездом на экстремальных скоростях. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 42 копейки, доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.by подготовил подарки для слушателей Unistar. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Unistar на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диавен.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Витебске сегодня днем до 22 тепла и, возможно, гроза. В Могилеве до 24 с плюсом и также дождь. В Бресте солнечно и плюс 24. В Гомеле гроза, плюс 27. В Гродно 22 градуса выше нуля и без осадков. В Минске также переменная облачность и до 23 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
5: Это Юнистар. Узнали с вами актуальные новости, узнали, что обещают синоптики. Да, сегодня нас ждет комфортный, местами прохладный и дождливый вторник. Но самое главное – это музыка, которая поднимет нам настроение. Поэтому слушаем дальше в эфире Юнистар, только хит за хитом.

0: Bad to Exist – хит, который заставляет задуматься в эфире Юнистар. И знаете, хочу с вами поделиться международным исследованием. Вот все твердят одно и то же, что самые счастливые люди на Земле живут в Швеции. Можно спорить о методике этих исследований, но есть одна идея из скандинавской культуры, которая действительно работает. Называется это «нёйд». И это несложный философский концепт. Просто благодарность за то, что у вас уже есть. За жизнь в этот конкретный момент, за сейчас. Звучит простовато. Да, потому что это простовато. Вот, кстати, упражнение. Каждый вечер возьмите блокнот и напишите три вещи, за которые вы действительно благодарны. Что угодно. Хороший кофе с утра, смешная фраза коллеги, солнце в окне. Никакого волшебства. Просто вы переводите внимание со своих недостатков на то, что уже работает. И после этого день кажется по-другому. Ну а жизнь тем более. Может быть, в этом и есть вся разница между счастьем шведским и счастьем таким редким. Давайте пробовать, но это вечером, после рабочего дня. А вот чтобы день пролетел легко, оставайтесь в компании Юнистар. Будем вместе слушать хит за хитом. Стромае в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Свежее – это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
3: Какой цикл?
2: Ну ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
3: Сразу видно, что молодая жена, циклы какие-то у нее, она отслеживает в еде.
2: Ну а что?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Где купить авто?

0: автохаусов «Бутик Авто», где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеют медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
6: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

0: «Звериное дело».
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: alfajazz.by или по телефону 120.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: «Эос! Эос! Эос!» Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
8: Имплантацию? Сделаем.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
10: Стомика. 77.

0: Кстати, unistar.by. Голосуйте. Каждую пятницу мы подводим итоги и называем двадцатку лучших хитов нашей страны. На этот рейтинг влияют только ваши голоса. Ну и, конечно же, друзья, этим летом мы хотим, чтобы у вас были яркие только впечатления. Каждую среду радио Unistar устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть фильм Yesterday про альтернативную реальность, в которую никто не знает группу Beatles. Приходите 12 августа в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть, уютно расположиться на крытой веранде. Поэтому до встречи. Ну а в эфире нас ждет летний хит от Хюгела. Не лето, Леша с Вика, Олег Майами сойдутся в эфире Юнистар и споют «Не вспоминай». «Cry, cry» от Асианы. Это Юнистар. В эфире слушаем хит за хитом весь день. Но для начала актуальные новости.
1: Реклама.

0: 65-55.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет.

0: августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.

0: Добрый день, Беларуси, 12 часов. Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совмина. Как сообщает Белта, на повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом было предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. В 30 районах Беларуси запрещено посещать леса, и все из-за высокой пожароопасности. По данным интерактивной карты Минлесхоза, больше всего запретов в Гомельской области. Там в лес нельзя ходить в 17 районах, сообщает Белта. Также под запрет попали 8 районов Могилевской области, 4 в Минской и 1 в Брестской. В остальных регионах Беларуси введены ограничения. Это значит, что уходить в лес за грибами и ягодами можно, а вот заезжать туда на машине или разводить костры нельзя. Какая температура воды в белорусских реках и озерах, а также можно ли в них купаться, рассказали в Белгидромете. Согласно актуальным данным, температура воды в белорусских реках от плюс 14 до плюс 25 градусов. В водоемах от 20 до плюс 24. В то время как для купания вода должна быть прогрета минимум до плюс 18. Так что пока купаться можно. Новый аттракцион появится в столичном парке Горького. Это обширный картинг для семейного отдыха. В Минск-Зеленстрое напомнили, что после реконструкции в прошлом году в парк уже добавили новые аттракционы. Это качели «Розовый слон» и интерактивный паровозик «Пожарная команда» для самых маленьких. Кроме того, продолжается обновление планетария и обсерватории. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля и 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Такими были новости, ну а дальше о погоде. По данным Погода.бай, осадков сегодня не обещают. Только в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Гродно 20-22 и в Минске днем тоже 20-22 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а в эфире Нестор, мы с вами продолжаем слушать любимый хит за хитом Асяна и ее Cry Cry в ближайшие минуты.

0: А moving to the sun от Кюгела в эфире Юнистар. И знаете, звучит как обещание побега из офиса, к теплу, к свету, к чему-то, что дарит ощущение жизни. Ну а обычный день дарит нам что? Рутину, задачи, спешку, монотонность. Вот почему мы так и любим музыку. Она не спасает нас, она компенсирует то, чего нам не хватает в буднях. Дарит состояние, которое мы не можем найти в работе, в бытовой суете, в очередности дел. Может быть, это и есть то единственное, чего мы действительно ищем в музыке. Ну и, кстати, в эфире мы тоже отправимся на небольшие поиски, но на поиски правильных ответов. Совсем скоро мы сыграем в нашу новую игру «Я знаю пароль». Поэтому, если вы хотите сыграть с нами в прямом эфире, прямо сейчас возьмите в руки мобильный телефон и напишите ко мне в Telegram 610-9950. Это наш эфирный Telegram. Всего лишь нужно написать фразу «Я знаю пароль». Это и будет ваша заявка на нашу игру. Ну а кто с нами сыграет в прямом эфире, мы узнаем через 10 минут. Пока что послушаем с вами хит от Кэти Перри «Roar».
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Кто же главный счастливчик у нас сегодня? Сейчас узнаем. Что говорят астрологи? Они говорят, что это телец.
3: Слушай, здорово быть тельцом. Вот я, например, телец, а значит, сегодня будет хороший день, все получится и никакие...
2: Причем ты ж телец не по знаку зодиака.
3: По жизни, да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Лотереи до 3 января 2029 года.
1: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
2: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские...

0: противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Это наша новая игра «Я знаю пароль», которая стартует в эфире Юнистар. Чтобы стать победителем, нужно подобрать тот самый пароль. Но для начала нужно определиться с правильными ответами. И, конечно же, будем знакомиться с тем, кто с нами сегодня играет. У нас на связи Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Юлия, ну рассказывайте, как проходит ваш вторник? Чем занимаетесь?
2: Вторник отлично. Сегодня у любимой мамы день рождения.
1: Мы ее поздравляем. Как зовут маму?
2: Ирина Николаевна.
1: Ирина Николаевна, с днем рождения! Вот эти аплодисменты для вас. Юль, ну тут еще главный вопрос, будут ли аплодисменты звучать для вас, тоже пока что открыт, потому что вам нужно пройти небольшое испытание. Итак, смотрите, Юлия, вначале мы определимся с вами. У меня есть три категории на выбор. Слушаем.
0: Спорт. Кино. Одежда.
1: Итак, три категории. Спорт, кино, одежда. Какая категория вам кажется понятной? Возможно, вы в ней разбираетесь чуть лучше. Что выбираете?
2: Спорт.
1: Вы решили выбрать категорию спорт. Так, Юля, я уточню. Вы за спортом занимаетесь, возможно?
2: И занимаюсь, занималась и люблю наблюдать.
1: Каким спортом занимаетесь?
2: Ну, сейчас так, тренажерный зал.
1: Это тоже неплохо, я вас понимаю, как спортсменку. Ну что ж, переходим к нашему испытанию. Итак, Юлия, первый вопрос в категории «Спорт» для вас. Какой спорт стал популярным в 80-е годы благодаря американской актрисе Джейн Фонде? Итак, вариант номер один – американский футбол. Вариант номер два – гольф. Вариант номер три – аэробика.
2: Аэробика.
1: Хорошо, зафиксировали. В конце проверим, сможете ли вы подобрать тот самый пароль. Итак, идем к следующему вопросу. И следующий вопрос в категории «Спорт». Что борцы сумо разбрасывают по рингу перед поединком? Вариант номер один – соль. Вариант номер два – сахар. Вариант номер три – муку. Выбирайте. Один?
2: Мука.
1: Вы считаете, что это мука. Ну что ж, ваш ответ принят. Идем дальше. К следующему, третьему, волнительному вопросу. Чем играют водное поло? Вариант номер один – шайбой. Вариант номер два – мячом. Вариант номер три – спасательным кругом.
2: Вариант номер два.
1: Вариант номер два. Итак, вот эта минута не просто нагнетания в эфире. Прямо сейчас я напомню, что на первый вопрос вы ответили, что это аэробика. Вариант на второй вопрос вы ответили, что это мука. На третий вопрос вы выбрали вариант под номер два и ответили, что это мяч. Ну что ж, давайте узнаем прямо сейчас, смогли ли вы подобрать тот самый пароль.
0: Пароль подобран неверно.
1: Юлия, увы, нет. А знаете почему? Да потому что борцы сумо разбрасывают соль по рингу. Поэтому, увы, сегодня у вас не получилось подобрать пароль. В любом случае, вам огромное спасибо за эту попытку. Сегодня не повезло, зато, возможно, повезет кому-то завтра. Ну а победитель завтра получит чайную пару из запаса заменителя сахара Сусли, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь Сусли – это 0 калорий, при этом ваши зубы остаются здоровыми. А улыбка красивая, удобно брать с собой и можно использовать для выпечки соусов и при заправке салатов. Сусли, живите в сласть.
0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
3: Партнер программы – заменитель сахара «Сусли».
4: Сусли.
5: Для мамы.
6: Сусли.
7: Для папы.
8: И для меня.
9: И для меня.
3: Сусли. Живите в сласть. Заменитель сахара.
10: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
11: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2000.

0: 56-й год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе – в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это!

0: Bookmaker.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал от тетради! Красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
1: Тюль всего за 10 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и

0: Добрый день, Беларуси. 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко предложил сделать осознанное родительство модным трендом в Беларуси. Об этом, как сообщает Белта, президент заявил сегодня на совещании с руководством Совмина. На встрече обсудили правовой акт о выплатах пособий по уходу за детьми. Глава государства отметил, что белорусские семьи получают значительную материальную поддержку. Так, при рождении первого ребенка выплачивается около 5000 рублей и больше 7000 на второго и последующих детей. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что за последние 10 лет уровень благосостояния белорусов существенно вырос, а вот рождаемость снизилась. Новый способ защиты автомобилистов от диких животных тестируют на белорусских дорогах. Как сообщает Белта, пилотный проект уже работает на Гомельской трассе. Там установили датчики движения, которые реагируют на приближение крупного животного к дороге. Сигнал поступает на специальный знак, который начинает светиться и предупреждает водителя до того, как зверь появится на проезжей части. А на Гродненской трассе в Воложенском районе к этому добавили еще и пластины. Их еще называют «техасские ворота». Они создают для животного дискомфорт и заставляют развернуться и уйти обратно в лес. Белавия возобновляет чартеры в столицу Катара, Доху. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. Напомню, полетную программу приостанавливали в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. И в завершении выпуска: в Испании готовятся к чрезвычайной ситуации из-за солнечного затмения. Оно произойдет завтра и будет полным. В Испании его будет хорошо видно. И это, по оценке правительства, может привлечь в страну больше 400 тысяч дополнительных туристов. Больше всего испанские власти опасаются пробок, массовых скоплений людей и лесных пожаров. В некоторых регионах усилили гражданскую защиту, а еще подключили военных. Подразделения разместили на Майорке, Минорке и Ибице. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал Минск Мариот Хотел, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости, а дальше о погоде. По данным Погода.бай, осадков не обещают только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Гродно 20-22, и в Минске днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. И на очереди нас ждет отличный тандем, который покорит наше сердце. Араш и Елена, Broken Angel в ближайшие минуты. Делаем громче и наслаждаемся хит за хитом.

0: Swam от BTS, хит, который задает ритм нашему рабочему вторнику. Напомню, что хит за хитом можно слушать при помощи вашего мобильного телефона. Ну а если вы хотите зажигать вместе с Unistar этим летом, тогда всех ждем 15 августа возле Дворца спорта. Будем наслаждаться музыкой, будем дарить подарки. В общем, встречаемся в эту субботу в 18:00. Ну а в эфире наш день продолжает Eminem и Риана.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Слушайте, у меня сумочка есть, которая вырабатывает слезы.
3: Да ты что? Как это?
2: Просто в одном дорогом магазине, фирменном таком брендовом, на полочке стоит сумочка. Я каждый раз к ней подхожу, беру...

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиорус, Россия.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

Strangers от Kenny Grace в эфире Unistar. И вот слушаешь песню и думаю про себя. Да, вот именно мой бы день был странный. Все вокруг как-то не так. Часто с этим...

0: Рассказ со стороны, думаешь, так, стоп, вроде вполне нормально, вообще ничего странного не происходит. И это не магия, это психология, когда вы внутри дня, вы видите только детали, свои сомнения, переживания, все, что пошло не так. Мозг гиперфокусируется на этом, все остальное размывается. Но когда вы отпускаете и смотрите на день как бы со стороны, картинка меняется. Вы видите ее целиком, и оказывается, что странного было немного. Большая часть дня прошла совершенно нормально. Это значит, что ваш внутренний критик работает сильнее, чем объективность, и вам просто нужна дистанция, чтобы увидеть правду. Может быть, в этой песне именно про это. Ну а мы же постараемся найти вдохновение для вас, чтобы вы, ваши глаза загорелись во время рабочего вторника. Да, вокруг вас рутина, но благодаря музыке с ней можно справиться легко. Давайте послушаем хит от Teddy Swims, Mr. Noto. Возможно, это он, тот самый хит прямо в сердце. А возможно, A Million on My Soul. Ну и, конечно, шикарный хит от Энрике Иглесиас «Ring My Bells». Ну а мы продолжаем выбирать саундтрек вашего вторника. Это Инистар в эфире «Хит за хитом». Я прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Саша Козырев. Дальше у микрофона мои коллеги. Ну и, конечно, много музыки, ведь это Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
4: А вы знали, почему вода в реках и озерах пресная, а в морях и океанах невыносимо соленая?
3: Ведь кажется, что вся вода на планете должна крутиться в одном цикле. Объяснение простое. Океан миллиарды лет накапливал соль из обычной дождевой воды. Капли дождя веками вымывают из камней и почвы минеральные соли, а реки бережно несут их прямиком в мировой океан. И вот интересный факт. Вода из океана постоянно испаряется, превращаясь в новые облака. А вот сама соль испариться не может. Она навсегда остается в воде, из-за чего ее концентрация в морях только растет. В пресных реках вода просто не успевает застаиваться, поэтому они и не становятся более солеными. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
5: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово!

0: Реклама.
1: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44. 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017 388 77

0: Вісім лес по ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Бел Ювелир Торг благодарит за это!

0: на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — корм для кошек и собак «Уника».
3: Уника, уника, уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

0: наш чемпион, мистер Всезнайка Тедди Свимс и мистер Ноу Толл, Лейни Стар только что. И под эту красивую музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам с ветерком, а ветер сегодня не слабый у нас. Какой-то ветреный вторник получается, да? Верно? Ну, главное, чтобы это был, чтобы это не провоцировало ветер в голове, да, и не было ветра пустоты на банковском счете, да. А вот если ветерок охлаждает, помогает взбодриться, но это только на здоровье, правда? И во имя комфортного самочувствия. В общем, пусть вторник будет классным. Мы на Енистар постараемся от души изо всех сил нашей музыкой. И в ближайшие полчаса давайте вместе слушать Кеймара. Он же Комаро, это Farm Like You. Ждем Ираклия. Раньше остальных, через 5 минут на Енистар. С хитом First Day. Ожидаются Тимо Масс и Брайан Молкоу. Это далеко не вся музыка на сегодня.
1: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнистар.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки.

0: мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батрев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко назвал этот год лучшим для сельхозкультур. Об этом, как сообщает Белта, президент заявил сегодня на совещании с руководством Совмина. Глава государства считает, что сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь, по его словам, в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси уже намолочено зерновых с учетом рапса около 6,5 миллионов тонн. Это более чем на 1,5 миллиона больше, чем было в это же время в прошлом году. Как скоро появится мост между Колесниково и Тимирязево в Минске, рассказали в Гордорстрое. Специалисты говорят, что осталось смонтировать 5 пролетов из 12. В сентябре уже начнут асфальтировать путепровод, сообщает агентство Минск Новости. К слову, новый мост войдет в число 5 самых длинных в Минске. Его протяженность составит около 380 метров. Минприроды попросила белорусов не помогать раненым животным. В министерстве объяснили, что попытка спасения своими руками может быть опасной и для человека, и для самого зверя. Дикое животное может быть переносчиком бешенства или другой инфекции. Кроме того, даже обычно неагрессивный зверь из-за боли и страха способен неожиданно напасть. Правильная помощь в такой ситуации – отойти на безопасное расстояние и сообщить о животном в МЧС или в милицию. В каких городах мира больше всего небоскребов, рассказали эксперты. РИА Новости сообщает, что по количеству зданий высотой от 200 метров лидирует китайский Шэньчжэнь. Там насчитали 200 небоскребов. Второе место занимает Дубай. Там 130 высотных зданий. Далее идут Гонконг и Нью-Йорк. По 102 небоскреба в каждой стране. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки. Доллар США – 2 рубля и 96 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек.

0: предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта «Радио Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало 18.00. «Радио Юнистар» благодарит партнера концерта «Автоцентры Джили Атлант М», официального дилера Джили в Минске. Такими были новости, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на «Диасмин ЛФ».
4: «Диасмин ЛФ» помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. «Диасмин ЛФ» – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеется противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
0: По данным «Погода.бай», этой ночью дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем в Беларуси будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
6: На часах 14.05 вы слушаете «Юнистар», и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю продуктивного дня. Самое время слушать много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу на «Юнистар First Day» это крутой электронщик Тимо Масс и в дуэте с ним музыкант Брайан Молкоу.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».
3: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможно, при злоупотреблении и побочные эффекты.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Нессы Барретт «Ла-ди-дай», и в переводе это название не нуждается. «Я стану суперзвездой, стану той, кого ты когда-то знал, играющий по радио. Любить меня – самоубийство. Я мечтательница, я сгораю, беги, чтобы спасти свою жизнь». Славу Несси Барретт принес талант красиво открывать рот под чужие песни. Благодаря этому девушка прославилась в ТикТоке. Но она пошла дальше и обзавелась собственным хитом. Выпустила бойкую песню «Ла-ди-дай». Клип на самой главной видеоплатформе мира набрал более 68 миллионов просмотров, и там нам показывают, сложно ли Несси быть суперзвездой.
2: «Никогда не думал, что буду делать комплименты ее музыке, ведь это совершенно не мой стиль, но как прекрасно звучит»,
1: признался под видео один пользователь.
2: «Перед нами первые звезды ТикТока, которые прославились на весь мир»,
1: констатировал другой.
2: «В отличие от других начинающих звезд, у них есть все шансы задержаться в мире шоу-бизнеса»,
1: написал третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Нессу Барретт «Ла-ди-дай».

0: комментарий.
1: Как вам хитовый комментарий сегодня? Это были Несса Барретт и Джейден Дэйни Стар с отличным хитом «Ла-ди-дай». И в эти самые минуты моя коллега Аня Васильева уже готовит для вас новый выпуск хитового комментария на завтра. А еще мы на Дэйни Стар для вас к субботе готовим очень-очень-очень много подарков. Хотите классный подарок? Тогда в эту субботу, 15 августа, приходите к Минскому дворцу спорта к 6 вечера на площадку

0: поможет вам получить подарок, да-да. Ну и, кстати, хотите, расскажу, какие это будут подарки? Если да, тогда отправьте мне плюсик в эфирный Телеграм, а я поделюсь с вами подробностями. Телеграм в студии Инистар, плюс 375-29-610-99-50. Ну и теперь к музыке вторника. Дальше, в ближайшие полчаса, на Инистар слушаем Tame Impala и Jenny Dracula. От них, а еще на подходе Элли Дюэ. От нее Middle of the Night. И раньше остальных, через пару минут, на Инистар The Pussycat Dolls. И красота вот такая хитовая. Это Hush Hush. И это далеко не вся музыка на сегодня.
1: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Худка у

0: фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Тауда. И до 17 здесь на Енистар с вами я, Вадим Савин, искренне и полностью ваш сегодня. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0+.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.

0: и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководством Совмина. Как сообщает Белта, обсуждали целесообразность объединения двух государственных структур – Минприроды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира. В итоге решили, что и министерство, и инспекция будут работать, как и работали. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко. И к зарубежным новостям. Мощное землетрясение произошло сегодня в Колумбии. По последним данным, погибло больше 130 человек, около 1000 пострадало, передает телеканал ОНТ. Удар стихии пришелся на самые густонаселенные города на западе страны. Всего подземные толчки разрушили больше 1500 зданий. Президент Колумбии объявил режим национального бедствия. Землетрясение вызвало оползни, временно перекрыты автодороги, нарушено авиасообщение. Не работают несколько аэропортов. Свои соболезнования президенту Колумбии выразил Александр Лукашенко. В 30 районах Беларуси запрещено ходить в лес, и все из-за высокой пожароопасности. По данным интерактивной карты Минлесхоза, больше всего запретов в Гомельской области. Там в лес нельзя ходить в 17 районах, сообщает Белта. Также под запрет попали 8 районов Могилевской области, 4 в Минской и 1 в Брестской. В остальных регионах Беларуси введены ограничения. Это значит, что в лес за грибами и ягодами ходить можно, а вот заезжать туда на машине или разводить костры нельзя. И в завершении выпуска: в Гродненском зоопарке у полярных сов впервые появилось потомство. Как передает телеканал ОНТ, белые птицы там появились сравнительно недавно. Самец Нейсон приехал в 2018 году из Москвы, самка Букля в 22-м из Минска. Пара сформировалась не сразу, птицы присматривались друг к другу несколько лет. Весной этого года Букля отложила 3 яйца, в итоге на свет в июле появился только один птенец. Совенок уже начинает сам есть, очень заботливый отец Нейсон бдительно следит за детенышем и подкармливает лакомствами. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 40 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и тех жидкости «Адека» в ваши комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости к этому часу. Ну а далее о погоде. По данным «Погода.бай», этой ночи в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20 и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: На часах 15.05, вы слушаете «Юнистар», и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю комфортно теплого дня. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Юнистар» Wizkids и Нуса Дауда с хитом «Rumors».

0: где когда-то вырос Элвис Пресли, ну а теперь там музей короля рок-н-ролла. Это Грейсленд. Да, совершенно верно. Проект Yearbooks на Инистар. 18 место в нашем хит-параде, который каждую неделю блестяще составляете вы путем отличного голосования за любимую музыку. Включайте Инистар ТОП-20 у нас в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом запись эфира можно переслушать в любое другое время на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Ну и что до музыки вторника, уже через пару минут на Инистар братья Бинаси и Денис идем every single day.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Да. Американские ученые выяснили, что орган, считавшийся ненужным, на самом деле очень даже нужен.
3: Самые хозяйственные, дымовитые ученые в мире.
2: Говорит, не надо его выбрасывать.
3: Оставьте нам, пускай полежит.
2: Да, на балконе.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
7: Остался всего один рекламный ролик.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
9: Какой пенал? А тетради? Красота!
10: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все. 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Делайте громче Юнистар, у Сабрины Карпентер есть кофеек. Эспрессо, о да. Если, кстати, и у вас тоже кофе в крови, как и у нас здесь на Юнистар, ну, добро пожаловать в клуб кофеманов. Это точно. Ну, мы с вами давно уже выяснили, что у нас очень много общего. Мы вместе в одной чудесной компании, и это здорово. От меня, Вадима Савина, большой привет. 15.36, как проходит вторник, как настроение. У меня для вас, как всегда, для поднятия настроения есть классная музыка, наши с вами любимые хиты и свежие. Как-то дэнс свежий. От Slate. Ну а еще на подходе лирик и мод. От них немножко лирики, а от певицы по имени Anastasia. Крутейший хит из прошлого. Left Outside Alone. Все это и многое другое прямо по курсу.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему каждую ночь мы видим яркие, порой совершенно безумные сны? Как они только рождаются в нашем воображении?
4: Наш мозг совсем не пытается нас развлечь. Это его обязательная ночная работа. Сны появляются во время так называемой быстрой фазы. В этот момент мозг выполняет важнейшую задачу. Он сортирует всю информацию за день, раскладывает важные воспоминания по полочкам памяти и стирает лишние детали и переживания. И вот интересный факт. Абсолютно все люди видят от 4 до 6 снов за ночь. Но мы забываем до 95% из них уже в первые 5 минут после пробуждения. Наш будильник буквально стирает эти картинки, поэтому нам часто кажется, что нам ничего и не снилось. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.

0: 3 января 2029 года.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».

0: За новыми покупками Унигатоп.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
2: Это была

16 место нашего хит-парада. Это Дэнс, и это певица Slate. Только что на Инистар, на часах 15.57. И от меня, Вадим Савина, большой привет всюду, где вы сейчас слушаете нас. Кто-то на наших FM-частотах, кто-то по радио, в FM-приемниках, автомагнитолах, кто-то через умную колонку, кто-то в интернете на сайте unistar.by, а кто-то прямо в смартфоне через мобильное приложение Unistar. Отличный выбор.

0: Жим в машине, включайте его, чтобы не отвлекаться от дороги. Ну и еще, кстати, периодически заглядывайте в стор вашего телефона. Очень скоро обновление нашего мобильного приложения придет, а там появится ваш персональный QR-код для участия в акциях. Да-да, полезная штука. Ну а мы с вами возвращаемся в эфир Енистара здесь, в ближайшие полчаса. Джеймс Блант и You're Beautiful. А еще скоро послушаем Анну Асти. Через 5 минут на Енистар Maroon 5. Ждем от них One Night.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Как выбрать идеальный сладкий хрустящий арбуз? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Оказывается, ученые выяснили, почему иногда незнакомцы кажутся друг другу близкими людьми. В чем секрет, расскажу уже завтра.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
2: Это была...

0: Минск Новости, оба здания составят единый архитектурный ансамбль с уже существующим четвертым корпусом Центра травматологии и ортопедии на улице Уральской. В них разместят консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение. Для пациентов создадут больше 150 дополнительных мест. Настоящее астрономическое шоу развернется в небе завтра ночью. Жители Земли смогут увидеть солнечное затмение, метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом сообщили в Минском планетарии. Специалисты говорят, что сначала будет солнечное затмение. Оно произойдет завтра вечером примерно в 20:10, почти одновременно с закатом. Лучше всего затмение будет видно в Гродно. Потом можно будет наблюдать парад планет и поток Персеиды. Под утро можно будет увидеть до 100 метеоров в час, то есть почти по 2 каждую минуту. Тем временем в Испании готовятся к чрезвычайной ситуации из-за солнечного затмения. Оно будет полным, и в Испании его будет хорошо видно. И это, по оценке правительства, может привлечь в страну больше 400 тысяч дополнительных туристов. Больше всего испанские власти опасаются пробок, массовых скоплений людей и лесных пожаров. В некоторых регионах страны усилили гражданскую защиту, а еще подключили военных. Подразделения разместили на Майорке, Минорке и Ибице. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 40 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Ищите новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, Убаревича, 95, «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
4: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный засос. Просто проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По данным «Погода.бай», этой ночью дождей не обещают в Беларуси. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла. В Бресте и Гродно плюс 8-10. В Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла. В Гомеле и Гродно плюс 20-22. В Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс. И в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
5: Большой привет! В Беларуси 16:05. Через час на Юнистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонки, Алиса, включи Юнистар и вместе послушаем One More Night. Это Адам Левин и Maroon 5.

Magnetic на Енистар, это группа The Bounce, а вот она, классная, легкая, беззаботная, солнечная музыка бархатного лета, и лето продолжается. В эту субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Настроение лета» в самом центре Минска радио Енистар откроет новый сезон. Хотите классный подарок? Если да, приходите обязательно. Тем более, синоптики говорят, погода будет отличной. Ну а теперь подробности. Итак, в субботу, 15 августа, будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси. Будет танцевальный сет диджей Женева. И будет очень много крутых подарков. Очень-очень-очень много крутых подарков. Просто закачаешься.

0: или на сайте sushihouse.by. Остался всего один рекламный ролик.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Трицыной.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Трицыной.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыной.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».

0: Они просто прекрасны. Норвежец Кайго, американка Эйва, Макси и Whatever в 16.38 на Юнистар за 20 минут до нашего наконец-то шоу. За 20 минут до появления здесь моей замечательной вечерней коллеги Ани Васильевой. До ее появления, кстати, успеем послушать Тео Лондона и Кунгса. Galaxy от них, а еще Holy Flame для вас скоро. Раньше остальных Дуа Липа. Скоро здесь Physical от меня, Вадим Савин. Спасибо за компанию. Я желаю вам отличного вечера вместе с нами, вместе с Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания Белтелеком.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: А вы знали, почему вода в реках и озерах пресная, а в морях и океанах невыносимо соленая?
0: Ведь кажется, что вся вода на планете должна крутиться в одном цикле. Объяснение простое. Океан миллиарды лет накапливал соль из обычной дождевой воды. Капли дождя веками вымывают из камней и почвы минеральные соли, а реки бережно несут их прямиком в мировой океан. И вот интересный факт. Вода из океана постоянно испаряется, превращаясь в новые облака. А вот сама соль испариться не может. Она навсегда остается в воде, из-за чего ее концентрация в морях только растет. В пресных реках вода просто не успевает застаиваться, поэтому они и не становятся более солеными. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: 029-119-2109 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду!
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности.

0: больше остальных Моранди, они откроют наш вечер с хитом «Angels». Послушаем его сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар. Ну и, конечно, море подарков, интересных новостей и музыки ждет вас уже прямо сейчас.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Как выбрать идеальный сладкий хрустящий арбуз? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Оказывается, ученые выяснили, почему иногда незнакомцы кажутся друг другу близкими людьми. В чем секрет, расскажу уже завтра.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
0: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Джо.

0: предложил сделать осознанное родительство модным трендом в Беларуси. Об этом, как сообщает Белта, президент заявил сегодня на совещании с руководством Совмина. На встрече обсудили правовой акт о выплатах пособий по уходу за детьми. Глава государства отметил, что белорусские семьи получают значительную материальную помощь. Так, при рождении первого ребенка выплачивается около 5000 рублей и больше 7000 на второго и последующих детей. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что за последние 10 лет уровень благосостояния белорусов существенно вырос, а вот рождаемость снизилась. Как скоро появится мост между Колесниково и Тимирязево в Минске, рассказали в Гордорстрое. Специалисты говорят, что осталось смонтировать 5 пролетов из 12. В сентябре уже начнут асфальтировать путепровод, сообщает агентство Минск Новости. К слову, новый мост войдет в число 5 самых длинных в Минске. Его протяженность составит около 380 метров. Новый аттракцион появится в столичном парке Горького. Это большой картинг для семейного отдыха. В Минск-Зеленстрое напомнили, что после реконструкции в прошлом году в парк уже добавили новые аттракционы. Это качели «Розовый слон» и интерактивный паровозик «Пожарная команда» для самых маленьких. Кроме того, продолжается обновление планетария и обсерватории. И в завершении выпуска. В каких городах мира больше всего небоскребов, рассказали эксперты. РИА Новости сообщает, что по количеству зданий высотой от 200 метров лидирует китайский Шэньчжэнь. Там насчитали 200 небоскребов. Второе место занимает Дубай. Там 130 высотных зданий. Далее идут Гонконг и Нью-Йорк. По 102 небоскреба в каждой стране. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 40 копеек, доллар США – 2 рубля и 94 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал Минск Мариот Хотел, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Дальше 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По данным Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла. В Бресте и Гродно плюс 8-10. И в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла. В Гомеле и Гродно плюс 20-22. В Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс. И в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram.

0: точечную посадку. По крайней мере, так заявили сами создатели. А тестировали его при сильном ветре и экстремальной жаре. Чтобы уж наверняка. Неужто у нас? Взлет и посадку организовали на сложном рельефе. И даже испытали аварийное предотвращение столкновений. Автомобиль этот двухместный, рассчитан на полеты до 30 километров, что оптимально для городских условий. Двери типа крыло чайки, пассажирская кабина отделяется. Это все ради безопасности. И летать он может даже в беспилотном режиме. В общем, друзья мои, скоро полетаем. Правда, не знаю, насколько скоро и где это будет, но самое главное домой. Сейчас в рамках скоростного режима, пожалуйста.
1: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 15 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И буквально через пару минут я предложу вам сыграть в игру. Ценный кадр, новиночка эфира. Так что слушаем внимательно. Сегодня предлагаю дозвониться тем, кто всегда мечтал жить так, как Ричард Гир в легендарном фильме 90-го года «Красотка». И знает, что концовка у фильма должна была быть совсем другая. Хотя, знаете, даже если не знаете, всегда есть шанс просто угадать правильный ответ. Потому что я предложу вам три варианта. Ну а победителю отдам воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу Detox похудение СПА. 242-9950, код Минска 8017. Вот если правильно ответите на мой вопрос в финале, то я вручу вам именно этот подарок. 242-9950, код Минска 8017. 17. Вы дозваниваетесь пока, а я расскажу о пробках в столице. 6 баллов из 10, говорит сервис Яндекс.Карты, 15 минут. Говорят, что проведете на МКАДе от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. 13 минуток уйдет на улицу Козлова от Платонова до проспекта Независимости. 10 на Смоленской от Захарова до Ленина. По 8 минут на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и на Максима Богдановича от Янки Купала до проспекта Машерова. 13 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича. И

0: еду с вами Яна Васильева. И не забывайте, что скоро сыграем в игру «Ценный кадр».
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на

0: 5-5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
5: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа ноутбук Honor MagicBook X16, большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач от 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится!
6: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
13: Зачем?
12: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
14: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
15: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
16: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
17: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
18: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17:25. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается игрой «Ценный кадр». За какой-то правильно названный кадр сегодня Лилия может получить подарок. Доброго вечерочка вам.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, признавайтесь, волнительно или когда вас там девочки ваши поддерживают, не так страшно?
1: Ну вот как-то вчера мы послушали, вот эта игра как-то вроде бы дает какой-то шанс. Все-таки три варианта.
0: Ну конечно, можно пальцем в небо, да, и как будто бы...
1: Ну хотя бы можно на какие-то вот мысли, да, что-то вспомнить, поэтому возможно, надеемся и верим.
0: Так, хорошо, сегодня надеетесь все-таки на удачу или на знание фильма, а?
1: Нет,
0: а?
1: Фильм смотрели несколько раз, и я, и мои коллеги, поэтому будем все-таки полагаться на память и на яркие моменты.
0: Я поняла. Ну что, сегодня мы берем фильм «Красотка» с Ричардом Гиром, Джулией Робертс и остановим его на одной единственной сцене. Ричард Гир там играет бизнесмена, который заинтригован невероятным обаянием героини Джулии Робертс, и ей приходится познать роскошь, и обман, и, конечно же, любовь. Кстати, помните, как эту героиню звали Джулии Робертс-то?
1: Ай-яй-яй,
0: Вивьен, но это не самое главное, это еще не вопрос, подождите. Так, проверочка. Мне очень нравится сцена, когда Вивьен отправляется покупать себе новые наряды. И вот она идет по улице. Она такая счастливая, что может примерить на себя эту дорогую жизнь. Вдохновленная, она буквально порхает по улицам. Здоровается с прохожими вокруг... Вот эти вот дорогие бренды Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Она заходит в один из бутиков, и консультант так смотрит на нее пренебрежительно. Но когда Вивиан спрашивает цену платья, они просто говорят

0: возвращается в гостиницу, и вот он вопрос. Кто ее останавливает для разговора в холле? Вариант первый – горничная. Вариант второй – менеджер отеля. И вариант третий – журналист. Лилия, ваш выход.
1: Менеджер отеля.
0: Все верно! Может быть, вспомните, как звали его, а?
1: Нет.
0: Не вспомните, это Барни Томпсон. Тот самый Барни.
2: Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар. Хит за хитом.
0: Вот, собственно, именно такой подарок получит Лилия. Мужчины тоже будут оборачиваться. Или вам как будто бы уже не надо? Уже есть. Надо. Всем девочкам.
1: Ура.
0: Супер. Воодушевляющий подарок, как вы могли понять, от Центра молодости Yellow Birds достается вам. Релакс-программа «Детокс похудения СПА», в которой входит ленивое кардио на Вукулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Все это вам. Ну и, конечно, спасибо большое за игру. Я желаю вам приятного вечера и оставайтесь на линии, потому что хочу знать ваш номер.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.

0: Промбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
4: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
7: За 12 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой – 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
8: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
6: Больше жизни.
8: Многие из нас начинают день с пролистывания лент соцсетей, а потом повторяют это еще много-много раз в течение дня. И вечером засыпают со смартфоном в руке. Потому что все в нашем мире работает на то, чтобы отвлекать наше внимание. Сегодня разбираемся, как его контролировать. Большинство людей, вероятно, смогут хорошо сосредоточиться, если дать им задание в тихой, пустой комнате. Однако они покажут худшие результаты, если все будет происходить в месте, где разговаривают люди и играет музыка. Сегодня мы все постоянно находимся именно в таком месте, полном отвлекающих факторов. Мы живем в цифровую эпоху, где внимание стало основной ценностью. У нас даже выработался рефлекс – заполнять пробелы. В ожидании чашки кофе в кофейне или где-то в очереди смартфон гарантирует, что нам не придется бездействовать. А между тем, именно в моменты бездействия мы можем мечтать или создавать что-то творческое. В итоге, моменты озарения, которые обычно возникают в периоды такого бездействия и тишины, становятся редкими. При этом каждый раз, когда мы отвлекаемся от рабочего отчета на текстовое сообщение и обратно, мозгу требуется несколько минут, чтобы восстановить тот же уровень концентрации, который был до прерывания. Кроме того, постоянные уведомления поддерживают организм в состоянии стресса. К счастью, большинство из нас может контролировать свое внимание и концентрацию. Для этого психологи советуют не просто убрать устройство. Перевернуть телефон экраном вниз тоже не всегда достаточно. Исследования показывают, что даже простое нахождение телефона в поле зрения затрудняет концентрацию. В моменты, когда необходимо сосредоточиться, его лучше переложить вообще куда-нибудь в другую комнату. Еще очень важно научиться находиться рядом с экранами, не позволяя им отвлекать нас от работы. Для этого специалисты советуют, увидев уведомление, намеренно игнорировать его хотя бы 5 минут. Потом это время можно увеличить. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
6: Больше жизни.

0: 17:42. Наконец-то шоу на Юнистарт продолжается рубрикой «Вдогонку». И вот хорошая новость. Теперь можно не думать, насколько свежие продукты в холодильнике. Актуальненько даже для меня, потому что я столько огурчиков с дачи привезла. Вот сейчас стою над ними и думаю, испортились или нет. А вот тут прогресс не стоит на месте. Ученые придумали упаковку, которая будет сама сообщать о порче продуктов. По мере того, как внутри размножаются вредные бактерии, обертка будет менять свой цвет. Но есть еще плюсы в этой пленке. Она поможет сохранить продукты дольше и даже сама затянется, если вы ее случайно порезали. Да, вот бы еще пакеты из магазина сами заживляли свои порезы, а то положишь туда упаковочку сока или кетчупа, и вот тебе, пожалуйста, дыра. А дома яблочко или конфетки не досчитаешься. Ну, обидно же.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: Наконец-то шоу. 17:46. Это наконец-то шоу на Юнистар. Вот весь час заставляю вас напрягать память. В рубрике «Ценный кадр» вспоминали тот самый кадр из фильма, а сейчас давайте вспомним кадр из собственной же жизни, а точнее мечту, которая до сих пор вызывает у вас улыбку. Ну, может быть, вы мечтали быть дояркой в первом классе, а вы мальчик, которого зовут Миша. Или на полном серьезе хотели улететь в космос на воздушных шариках. Ну, правда, в детстве все реально. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Об этом сегодня говорим в драйв-чате. Какая детская мечта до сих пор вызывает у вас

0: улыбку. Ну, а я расскажу о пробках в столице. И вот тут улыбка исчезает с моего лица, потому что сервис Яндекс.Карты говорит 8 баллов из 10. Очень серьезные пробки. Где? МКАД. От Чижевских до Партизанского проспекта 25 минут. 25 минут уйдет и на улицу Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Куйбышева. Есть крупненькая пробка на Янке Купалы от Кирова до Максима Богдановича 16 минут. Примерно столько же уйдет на Захарова, Смоленскую от Андреевской до Ленина. 10-минутные пробки. Это улица Толстого, Могилевская от Дружной до Володько, Сурганова, Орловская от Куйбышева до Лилии Коростояновой, Ленина от Пешеходного моста до проспекта Независимости, Первомайская из Митрока Бедули от Красноармейской до Козлова. Еще одна небольшая пробка на МКАДе от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. Там притормозите на минуток 8. Аня Васильева тут. Еду вместе с вами и напоминаю в очередной раз в драйв-чате сегодня. Вы мне рассказываете, какая детская мечта до сих пор вызывает у вас улыбку. Вот поулыбаемся вместе.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 230.

0: не пришлет новый.
1: И что делать?
2: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительный!

0: naveljuvelirtork.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал? А тетради? Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 7.

0: 17.54, наконец-то шоу на Юнистаре, рубрика «Драйв-чат». Говорим сегодня о ваших детских мечтах, которые до сих пор вызывают у вас улыбку. Сбылись или нет, неважно. Главное то, что они дарят вам такие непередаваемые эмоции. Написала Танюша: «Я в детстве мечтала мороженым торговать и есть его сколько захочу. Спасибо, что не сбылось». Ну да, а то от вот этого вот «есть сколько захочу» можно было потом пролезть не в любую дверь, в ту, в которую захочу, правильно? Ну, в конце концов, детские мечты, а некоторые должны оставаться мечтами. А что у вас? 610-9950, код 29. Говорим о том, какие мечтания вызывают у вас улыбку, потому что, ну, детская фантазия, она, правда, не имеет границ.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар. Astro. No.

0: Дерево.
1: А деньги?
0: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомельдрев. Успейте, пока в наличии. Гомельдрев.бай. 8044-550-40-00.
3: 17:58. Наконец-то шоу на Енистар. И наконец-то ваш рабочий день заканчивается. Ну что, поздравлять вас буду с этим я, Аня Васильева. И остаюсь, провожу вас до дома. А еще в игру вступают Offenbach, Miles Away. Домой едем под этот хит. Полную версию послушаем через 10 минут. А еще тут танцы минус. И Дэнни, Found You. Ну а прямо сейчас узнаем, что нас ждет утром в зарядной станции на Енистар.
4: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция». Утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
5: Как выбрать идеальный сладкий хрустящий арбуз? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
6: Привет, меня зовут Полина Летова. Оказывается, ученые выяснили, почему иногда незнакомцы кажутся друг другу близкими людьми. В чем секрет, расскажу уже завтра.
4: Шоу «Зарядная станция». Включайте по

0: Фанта, Спрайт или Швепс в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа, зарегистрируй его на сайте coca-cola-defizpromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defizpromo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это!

0: Доставка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
0: Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
2: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
0: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Это была...

будет организована площадка «Интеллектуальные технологии». Об этом сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Фестиваль будет проходить 5 и 6 сентября в Центральном ботаническом саду. Владимир Караник отметил, что каждый желающий сможет почувствовать себя операторами дронов, попробовать провести робота по сложной трассе или самостоятельно забить гол роботом-футболистом. Цена на отели в Исландии и Испании рекордно выросла из-за солнечного затмения. Это первое полное солнечное затмение, которое хорошо будет видно в этих странах. Поэтому туда сейчас съезжаются туристы со всего мира. Так, например, в ночь на 12 августа, когда будет происходить затмение, стоимость номеров в столице Исландии Рейкьявике превысила $1000. Это на 140% больше, чем в тот же день прошлого года. И в завершении выпуска. В Гродненском зоопарке у полярных сов впервые появилось потомство. Как передает телеканал УНТ, белые птицы там появились сравнительно недавно. Самец Нейсон приехал в 2018 году из Москвы, а самка Букля в 22-м из Минска. Пара сформировалась не сразу. Птицы присматривались друг к другу несколько лет. Весной этого года Букля отложила 3 яйца. В итоге на свет в июле появился только 1 птенец. Совенок уже начинает сам есть. Очень заботливый отец Нейсон бдительно следит за детенышем и подкармливает лакомствами. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 40 копеек, доллар США 2 рубля и 94 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 61 копейка. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По данным Погода.бай, этой ночи в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс. И в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

Шоу. 18.10, наконец-то шоу «Ныне старые новости» из мира авто. И автомобиль — это почти как балкон для некоторых из нас. В багажнике или бардачке можно найти все, что угодно. У меня так точно да. Есть во что переодеться, парочка зонтиков на случай. Но есть всякие бытовые мелочи, которые действительно, ну, действительно могут пригодиться. Вот, например, кажется, зачем в автомобиле силиконовая кисточка, если место ей на кухне? А знаете, ей очень удобно стряхивать крошки из труднодоступных мест на приборной панели, например. Органайзер для обуви пригодится для детских игрушек или других вещей. Крючки для одежды, которые вешаются на подголовник, помогут удержать пакеты с покупками, чтобы они попросту не улетели на поворотах. Ну, а старые носки очень пригодятся.

0: Партнер шоу – компания «Гумильтрек».
1: Наконец-то шоу. 18:13 на часах. Уверена, вы не забыли, что в это время мы начинаем играть в игру. Прозевать невозможно. Ну, все те, кто очень хотят получить подарок, наверняка не забыли и уже взяли в ручки свой мобильный телефон. Что сегодня на кону? Набор натуральных фруктовых конфет Хоба. За что я готова их отдать? За правильный ответ. Буквально через пару минут будем слушать отрывок хита. Исполнитель сладко зевнет, а ваша задача не зевать следом и правильно ответить на вопрос, какое слово пропущено. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Ну а зевает сегодня Зиверт. Честно, я бы, глядя на погоду, ой, зевнула бы следом, но как пойдет.
2: Если не о чем больше молчать,
1: у нас получилось одновременно. Зевота – заразная штука. Вот что я вам хочу сказать. Ну а прозевали вы или нет, то самое нужное слово узнаем через минуток 7. Сейчас же о пробках. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Пробки на 7 баллов из 10. Было 8, но как-то не легче. Особенно тем, кто едет по улице Сурганова, Орловская. Там пробка от Платонова до Лилии Крастояновой аж на полчаса. Примерно столько же уйдет на улицу Козлова. На проспект Машерова от Платонова до Куйбышева машин тоже достаточно. 20 минуток на Немиге проведете. На Максима Богдановича от Мясникова до проспекта Машерова. 20 на Ванеева от Долгобродского до Партизанского проспекта, 13 на Смоленской от Захарова до Ленина, 11 минуток на Максима Богдановича от Коммунистической до Ленина, 16 на Ульяновской и Первомайской из метро Кабидули от Энгельса до Козлова. Аня Васильева тут, поддерживаю вас даже в этих получасовых пробках, ну и, конечно, ставлю хит за хитом. Дэвид Гетта, Would I Lie to You, буквально через минутку.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шины.

0: танцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
1: Реклама. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачу, придачу тур.

0: яйца мало. О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
3: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Это была реклама.
10: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
11: С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк свиные рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-569-33.
12: Привет, меня зовут Кайля. Я родилась в Венесуэле, но уже больше 10 лет живут белорусы. И теперь вместе с вами учу белорусский язык. Это очень увлекательно. Например, на выходных я отправилась в небольшое путешествие на поезде. И теперь я знаю, что такое чигунка. Потому что это железная дорога, а чигуночный вокзал. Ой, очень сложно для меня, но это как раз тот место, откуда отправляются поезда. А поезда – это сякники. Легко запомни, ведь сякник – тяне вагоны. Все от них отправляются праз 5 хвилин. Вот именно это мы и слышим на вокзале. А если вы хотите пожелать всем счастливого пути, говорите счастливой дороги.
10: Вось так мова.
13: Вось так мова.

0: 18.39, наконец-то шоу на Инистар. Я тут для того, чтобы рассказать вам новость вдогонку. Хочешь стейк, иди в огород. На .by рассказали про новую технологию британских ученых. Ну, молодцы, они всегда нас удивляют. И в этот раз они научились выращивать животный белок внутри обычных овощей. Ген внедряют в клетки растений и вуаля! Почти бургер. Растет прямо среди картошки и лука. Чего только не придумают эти британские ученые. Скоро и кофе будет капать прямо с яблони. Но почему бы нет? Представляете? Ой, как бы прекрасно было летом. Айс-кофе, айс-ти прямо с огорода. Но мне кажется, они до этого еще дойдут.
1: Юнистар. Хит за хитом.

18:43. Это наконец-то шоу на Юнистар. И этим вечером в драйв-чате вы мне рассказываете, какая детская мечта до сих пор вызывает у вас улыбку. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Вот я в детстве так любила своего дядю, маминого родного брата, что я как-то к маме подошла и сказала: «Мама, а можно дядь Юра будет и моим папой тоже? Он так классно относится к своим дочкам. В конце концов, я тоже хочу есть вот эти вот сэндвичи из батона и сосиск по утрам, когда тетя уходит рано на работу». Мама так улыбнулась, погладила меня по голове, говорит: «Мечты, мечты, доченька». И вот именно эта детская мечта до сих пор вызывает у меня улыбку. Прекрасно, я понимаю, что его точно так же, своего дядю, можно так же крепко любить, как и папу. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар.

0: Дули, там от Красноармейской до Козлова тоже много машин. Почти полчаса уйдет на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 17 минут на Сурганова, на Орловской, от Куйбышева до Лилии Крастоянова. 15 на Янке Купалу от Кирова до Максима Богдановича. Притормозим и на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова 15 минут. Примерно столько же на Смоленскую идет от Захарова до Ленина. 15 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 12 минуток на Максима Богдановича от улицы Ленина до проспекта Машерова. 12 на Платонова, на Чапаева от Козлова до Первомайской улицы. Едем дальше и слушаем хит за хитом «Нэйни Стар», где бы вы ни находились, на работе или вот в этой получасовой пробке. Аврил Лавин рядышком с нами.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.

0: Потім ліс по ваш дом. Диприс. Древа. Пам'ятає сонце. Какое сказочное лето!
1: Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета!

0: 18.54, наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня рассказываете о детских мечтах, которые до сих пор вызывают у вас улыбку. Помните, Танечка говорила о своей мечте? Она очень хотела продавать мороженое и втихаря подъедать его. Ну, хорошо, что не сбылось, к этому мы пришли уже вдвоем, потому что мы знаем, с чем обычно бывает мороженое. Нет, не с ванилином, не с малинкой, а с жиром на попе, уж простите. Есть еще одно сообщение от... Так, Виталий, потеряла вас. Была мечта стать археологом, пишет. В итоге бегаю с металлоискателем. Вот тут, судя по всему, где-то да пересеклось. Продолжаем, время еще есть, так что рассказывайте, какая детская мечта до сих пор вызывает у вас улыбку, даже если она не сбылась, просто была максимально несбыточной. Может, вы в космос хотели улететь на воздушных шариках и даже прикидывали, сколько вам их потребуется. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар.
1: Наконец-то шоу Юнистар.
2: Юнистар. Хит.

0: 18.57, наконец-то шоу «На Юни Стар», мы слушаем Алекса Уоррена, далее «Fever Dream». Через 10 минут, чуточку раньше, Полина Гагарина и Basic Element «Touch You Right Now» с этим хитом. Они ворвутся к нам сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на «Юни Стар».
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель «Сервьерус Россия».
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: Фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

соцзащиты Андрей Лобович после совещания, которое провел сегодня Александр Лукашенко с руководством Совмина. Пока Андрей Лобович не назвал конкретную цифру, сколько именно процентов от заработной платы будут брать в расчет для определения размера пособия. Это предстоит определить в процессе подготовки и доработки документа. Новый способ защиты автомобилистов от диких животных тестируют на белорусских дорогах. Как сообщает Белта, пилотный проект уже работает на Гомельской трассе. Там установили датчики движения, которые реагируют на приближение крупного животного к дороге. Датчик подает сигнал на специальный знак, который начинает светиться и предупреждает водителя до того, как зверь появится на проезжей части. А на Гродненской трассе в Воложенском районе к этому добавили еще и пластины. Их еще называют «техасские ворота». Они создают для животного дискомфорт и заставляют развернуться и уйти обратно в лес. Между тем, Минприроды попросила белорусов не помогать раненым животным. В министерстве объяснили, что попытка спасения своими руками может быть опасной и для человека, и для самого зверя. Дикое животное может быть переносчиком бешенства или другой инфекции. Кроме того, даже обычно неагрессивный зверь из-за боли и страха способен неожиданно напасть. Правильная помощь в такой ситуации – отойти на безопасное расстояние и сообщить о животном в МЧС или в милицию. И в завершении выпуска. Настоящее астрономическое шоу развернется в небе завтра ночью. Жители Земли смогут...

0: 2 копейки. Доллар США 2 рубля 96 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости к этому часу. Ну, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске завтра...
5: Touch. You.

0: CD-плеером. Но теперь и они лишились этой фишечки. Так что слушайте дома, в конце концов, дома и винил можно крутить. Хотя для некоторых это, конечно, роскошь. Но у меня в машинке, кстати, остался CD-проигрыватель. И от прошлых хозяев даже перешел диск в наследство с концертной записью группы «Чайф». Ездим периодически и кайфуем.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Минск.бай или по телефону 120.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
0: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». Скажите «чиз».
3: Чиз.
0: А теперь «Стомик».

0: Hours далее.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: 19:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом «Дракула». И там Импала. Макс Янг, «She's in love». Эдвард Майя, «Stereo Love» в исполнении. Чуточку раньше, но сперва о том, что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзен.
1: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
4: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
6: Партнер программы — компания Белтелеком.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз — электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
8: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: Надо знать.
9: А вы знали, почему каждую ночь мы видим яркие, порой совершенно безумные сны? Как они только рождаются в нашем воображении?
8: Наш мозг совсем не пытается нас развлечь.

0: Это его обязательная ночная работа. Сны появляются во время так называемой быстрой фазы. В этот момент мозг выполняет важнейшую задачу. Он сортирует всю информацию за день, раскладывает важные воспоминания по полочкам памяти и стирает лишние детали и переживания. И вот интересный факт. Абсолютно все люди видят от 4 до 6 снов за ночь. Но мы забываем до 95% из них уже в первые 5 минут после пробуждения. Наш будильник буквально стирает эти картинки, поэтому нам часто кажется, что нам ничего и не снилось. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

19.40, наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Вдогонку». И совершенно сумасшедшую новость нашла. Вот, честно, не знаю, как будет пахнуть такая одежда, но теперь ее можно делать даже из дрожжей. Точнее, ткань для одежды. И придумали ее, нет, спокойно, не британские ученые. Ученые из США. Говорят, оно лучше натуральных аналогов, а вот для производства потребуется меньше ресурсов. Да и использовать для этого можно и фармацевтические, или пищевые отходы. В общем, сплошные плюсы, безотходное производство, и платьишко готово. Но, знаете, я лучше выберу натуральный шелк. Он, по крайней мере, точно не пахнет. А вот тут, конечно, есть вопросики. Это Юнистар.

0: 19:52. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Это вечер вторника, который мы с вами очень круто провели и завтра обязательно повторим. Но завтра экватор недели. Уж не знаю, насколько дышать станет легче в плане рабочих обязанностей, но в плане температур точно будет полегче. Жары пока что не обещают. Жалко, конечно, потому что лето проходит, но жарко всегда бывает. На Юнистар под хит за хитом. Вот продолжайте слушать лучших из лучших. Майк Познер, Риана, Джей Зи будут намекать на зонтик. Ну а прямо сейчас тут Lost Capitals и Gangsta's Paradise. Все это время с вами была я, Аня Васильева. Услышимся завтра. Пока.
1: Радио Юнистар.

0: Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Как выбрать идеальный сладкий хрустящий арбуз? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Оказывается, ученые выяснили, почему иногда незнакомцы кажутся друг другу близкими людьми. В чем секрет, расскажу уже завтра.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Толькі ў ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў ляскавішах 15 жніўня.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к зарплате. Изменения, скорее всего, начнут действовать с начала следующего года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Андрей Лобович после совещания, которое провел сегодня Александр Лукашенко с руководством Совмина. Пока Андрей Лобович не назвал конкретную цифру, сколько именно процентов от заработной платы будут брать в расчет для определения размера пособия. Это предстоит определить в процессе подготовки и доработки документа. Новый способ защиты автомобилистов от диких животных тестируют на белорусских дорогах. Как сообщает Белта, пилотный проект уже работает на Гомельской трассе. Там установили датчики движения, которые реагируют на приближение крупного животного к дороге. Датчик подает сигнал на специальный знак, который начинает светиться и предупреждает водителя до того, как зверь появится на проезжей части. А на Гродненской трассе в Воложенском районе к этому добавили еще и пластины. Их еще называют «техасские ворота». Они создают для животного дискомфорт и заставляют развернуться и уйти обратно в лес. Между тем, Минприроды попросила белорусов не помогать раненым животным. В министерстве объяснили, что попытка спасения своими руками может быть опасной и для человека, и для самого зверя. Дикое животное может быть переносчиком бешенства или другой инфекции. Кроме того, даже обычно неагрессивный зверь из-за боли и страха способен неожиданно напасть. Правильная помощь в такой ситуации – отойти на безопасное расстояние и сообщить о животном в МЧС или в милицию. И в завершении выпуска. Настоящее астрономическое шоу развернется в небе завтра ночью. Жители Земли смогут увидеть солнечное затмение, метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом сообщили в Минском планетарии. Специалисты говорят, что сначала будет солнечное затмение. Оно произойдет завтра вечером примерно в 20:10, почти одновременно с закатом. Лучше всего затмение будет видно в Гродно. Потом можно будет наблюдать парад планет и поток Персеиды. Под утро можно будет увидеть до 100 метеоров в час, то есть почти по 2 каждую минуту. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки. Доллар США – 2 рубля и 96 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей.

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была реклама.
3: Хит за хитом. Весь день.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком «плюс», и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. Shine bright like a diamond.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

В Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 1014. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет Бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет Бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет до 12 тепла, в Бресте и Гродно плюс 8-10, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без дождей. В Бресте будет до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком «плюс», и в Минске днем тоже до 20 тепла и без осадков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без дождей. В Бресте будет до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске днем тоже до 20 тепла и без осадков.

сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без дождей. В Бресте будет до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком плюс, и в Минске днем тоже до 20 тепла и без осадков.

0: Юни Стар.
1: Юни Стар. Welcome to the Hotel California.